потому что где-то во вселенной души наших близких

Когда-нибудь я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать. Нам ангел шепнет, пора, и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет. И весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть я обойду белый свет,

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет. А просто нет другой на земле такой,

прекрасны, совершенно безопасны. До ближайшего ГАИ мы поедем, мы помчимся с жестяным неровным стуком. Ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги загрустив, опустит руку, справедливо.

покажет, что мы делали вчера. Для того и существуют бесконтактные трамплеры, чтоб никто не догадался, между чем и чем искать.

воды. Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круги,

маме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее, так между прочим. Я напою мотивчик, что шепчет мне с магнитолы. Прибавлю газу тихо, шины шуршат по дороге. На заднем дети пристегнулись, выжидают.

нежность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль. Порой я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

мимо. На заборе проволока винтом. Помолюсь за тех, кому тюрьма дом. Лагерей надежда горяча. На свиданке хата для двоих. Выпью за тоску и за печаль.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет,

0: низкие цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

океану наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

эти плечи, тонкие изгибы. Вы же мне как течь, топите

вести больной. Когда измена прячется за тенью, любовь.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

всегда не трекала, не ботала, чужого не скажу. Блатное отработала, прощать

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

пацаны. С вами мы, единая семья. И заодно мы выросли весны. А эх, собраться вместе бы опять, чтобы по душам поговорить, всех обнять и всех.

по свету ветерки, но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до росы,

по свету ветерки. Но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Было все и в юге дожди, первый класс и первая любовь. О плохом не помнится почти, вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе

0: и не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков а Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталина женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

вместо роз я дарил не раз. Все мои глупости, золотко, прости.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы,

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь.

тоску и боль.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мужик не плачет. Мужик решает.
4: Мужское слово.
5: Мужской характер.
6: Мужик должен держать удар.
4: Мужик сказал, мужик сделал.
7: Терпи, ты же мужик.
8: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят, терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе. Разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
5: Где туалет?
7: Устал. Никуда не хочу. Побуду дома.
4: А если это навсегда?
6: Опять жена смотрит с упреком. Хоть разводись.
8: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия, хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
9: Поехали, я готов.
10: Дорогая, я соскучился.
6: Я на рыбалку.
4: Вот это жизнь.
8: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

слез сдержать не мог. С фотографий школьные друзья озорно глядят из прошлых

порой вдруг так захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить по башке.

0: всех вас. Так что, родные, храни вас Господь. Я не забыл, и я помню всех вас. На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: жить.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: А чем вам нравится стиральная паста «Альбавтомат»?
3: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
2: «Альбавтомат». Стирает чисто, эффективно, удобно.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Кузнецовой Ольгой Викторовной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым, потом энергия, появляется постоянная усталость, мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделает сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: только любовь.
1: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
4: Когда

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Трудности с топливом в России носят временный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Президент отметил, что у российской энергосистемы есть значительный запас прочности. При этом он поручил оперативно решать вопросы с обеспечением топливом Крыма и юга страны. По словам Путина, меры поддержки местных жителей и отдыхающих нужно принимать без задержек. Отдельно глава государства указал на необходимость быстрее решить вопрос субсидированием закупа горючего для полуострова. Кроме того, президент поручил регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации на топливном рынке. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги. Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжит направлять в бумажном виде по почте. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов, говорится в пресс-релизе организации. Российские атлеты и технические специалисты во всех дисциплинах смогут вернуться к участию в турнирах. Также российские сборные восстановят в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было на момент заморозки. Федерации отметили, что это решение связано с правом спортсменов на доступ к соревнованиям независимо от гражданства. Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить ограничения для наших спортсменов участия в международных соревнованиях. В заключении выпуска официальный курс валют на четверг, 9 июля, доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 22 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер восточный 1 метр в секунду. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: Ты скучаешь, вата валит с неба. По неделям вьюги и метели. У дороги домики под снегом.

0: если бы вы знали, как любит эту песню Марина Дымова. Я хотел тебе с утра сделать приятно, и у меня получилось. Действительно, заплутали мишки, открывают новый музыкальный час на радио Шансон. Здесь появляются, дорогие друзья, утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем и желаем вам доброго утра. 9 июля на календаре четверг. Что?
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Привет, Артем Демин. Что сегодня по праздникам? День земляники. Аппетитный.
0: Ой, какой вкусный праздник, да.
1: День,
0: я обожаю,
1: фантазии и юмора. День веры в единорогов. Так, день сахарного печенья. День тенниса.
0: Большого или настольного?
1: Просто
0: это тенниса. Важно.
1: Не сказано, какого.
0: Два разных вида спорта.
1: Ну и сегодня Давид земляничник.
0: Ну, поскольку день земляники, да?
1: Да. Никак. Видишь, видимо, в народном календаре пришло время землянику собирать.
0: Ты уже в этом году попробовала землянику? Порадовала,
1: конечно,
0: себя,
1: конечно,
0: свои вкусовые сосочки?
1: Порадовала.
0: Но сама собирала или покупала?
1: И покупала, и собирала, и
0: но
1: уже
0: покупала,
1: все попробовала.
0: Ладно, хорошо, уточню вопрос. Покупала или дарили?
1: Покупала.
0: Как тебе цена?
1: Нормальная цена.
0: Хорошая цена.
1: Мишки заплутали, и мы тоже, как говорится.
0: Так, ну что, впереди новости, которые мы распали.
1: Еще будет игра «Черный ящик» и фирменный музыкальный гороскоп на радио «Шансон».
0: Ну а сейчас как что-то свеженькое, обрати внимание, Марина.
1: По-моему, эту песню Игорь Слуцкий исполнял в живой струне.
0: Да, песня называется «Ошибка, делайте громче».
2: Жизнь моя, ошибка на ошибке, но не разрывавшиеся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Новости, которые вы проспали, дорогие друзья. За измену или удар жены можно будет лишиться квартиры или машины. Раньше просто сажали в тюрьму, похоже. Нет? Что-то поменялось.
3: За измену так. В тюрьму не сажали все.
2: А, за измену, да. А за удар жены можно было.
3: Тебе врали, что за измену сажали.
2: Так, депутаты хотят разрешить прописывать в брачном договоре последствия измены или домашнего насилия. Например,
3: а вот это правильно.
2: Изменил, квартиру достаются супруге. Поднял руку, выплачиваешь компенсацию. Сейчас так сделать нельзя. Брачный договор решает только вопросы раздела имущества. В случае развода и суды такие пункты обычно не учитывают. Ну, то есть, все можно будет прописать.
3: Ну, это классная история, особенно если действительно получится урегулировать вопросы домашнего насилия.
2: Я против домашнего насилия во всех видах.
3: Избавиться, да. И, наконец-то... Чтобы все поняли, что это зло.
2: Я считаю, люди должны уметь договариваться друг с другом.
3: Тут есть очень интересное. Вообще много сегодня интересных новостей. Например, смотрите,
2: давай.
3: Содержать любовницу в Москве стоит примерно 500 тысяч рублей в месяц. Это экономисты подсчитали. А экономисты уже все посчитали. Эти вопросы
2: нет,
3: давайте подсчитаем.
2: Экономисты чисто своих подсчитали.
3: Смотри,
2: любовниц. Все ли такие экономисты?
3: 500 тысяч рублей в месяц на любовницу. Сколько тогда на жену тратится? Я в шоке. В сумму включили, значит, аренду квартиры, рестораны, такси, подарки и другие расходы. А если же любовниц две, а дома ждет семья, то траты могут приблизиться к 19 миллионам рублей в год.
2: Вот. Ну, хотя бы не в месяц.
3: А можете нам написать, вот кто такие деньги тратит на любовницу?
2: Уважаемые экономисты, можно номера телефонов тех, кого вы опрашивали, да, Марине? Интересно просто, что это за люди?
3: Кстати, давно мы у вас не спрашивали, что какая ситуация с бензином. И вот, например, Ольга нам пишет, что в Ярославле совсем все плохо с бензином. Вчера Ольга проехала 8 заправок, на них не было бензина совсем. Угу. 2 часа искали, но в итоге бензин нашли. А где нашли, там огромные очереди. Кстати, теперь появилось еще и приложение. В Яндекс.Навигаторе начали показывать, где есть очередь на заправку. В общем,
2: Где есть очередь, значит, там есть бензин.
3: Появилась
2: туда,
3: интерактивная карта автомобильных заправок для всех пользователей. Там можно увидеть, где водители недавно заправлялись, выбрать нужный тип топлива и посмотреть информацию, есть очередь, нет. Мне кажется, это очень удобная история. Я сегодня заправилась вообще без проблем.
2: Я вот сейчас ехал.
3: У меня почти полный бак.
2: Слушай, но мы живем в Москве.
3: Да.
2: У нас немножко другая ситуация, понимаешь? У нас есть бензин дешевый, если вам нужна там желтенькая
3: 71
2: заправка.
3: 71 рубль, да.
2: Да ладно. А, это ты про 95-й, да. Да, 71. А если как бы на 10 рублей готовы переплатить, то там вообще очередей нет. Как бы приезжайте на красную заправочку,
3: ну
2: там
3: вот
2: заправляйтесь.
3: Евгений из Барнаула тебе пишет, все плохо у нас с бензином, его нет. А очередей нет только там, где 200 рублей за литр.
2: Вот.
3: 200 рублей за литр, ужас какой. Да. Слушайте, а говорили же, что ФАС начнет проверять вот эти заправки, которые ломят ценник. Даже там был целый список не очень известных названий. Угу. Автозаправочных станций, которые
2: По всей видимости, не имеют они права, не имеют они влияния на эти заправки, потому что, ну, если частная заправка, ну, как бы ты, как бизнесмен, ты можешь на самом деле любую цену нарисовать.
3: Ну, подожди, есть федеральная антимонопольная служба, правильно?
2: Ну.
3: Которая занимается тем, чтобы не было завышений цен.
2: Она занимается крупными вот этими сетевыми заправками, она не занимается частными, которые продают по 200, я считаю, делают это вполне легально. Они никого при этом не обманывают, они же тебе
3: то,
2: ничего не...
3: То есть
2: не...
3: ты считаешь, что продавать бензин 200 рублей за литр, это нормально?
2: Я
3: заправки
2: считаю,
3: имеют право?
2: Я не считаю, что это нормально, но заправки, мне кажется, имеют право, поэтому на них и как бы не действует предупреждение ФАС. Но это мне так кажется, я не имею
3: Илья
2: собственной
3: пишет,
2: заправки, поэтому извините.
3: В Нижегородской области тоже многокилометровые очереди на заправки, заправляют по нечетным номерам сегодняшнего дня.
2: Да.
3: Пока это правило помогает плохо.
2: А, вот даже
3: и литр
2: так.
3: Бензина тоже примерно 200 рублей литр.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Я хотел на машине поехать в Нижний Новгород во время отпуска. А отпуск у меня уже, как ты понимаешь, Марина, через день.
3: Может быть, поедешь все-таки на поезде?
2: Да, наверное, я все-таки поеду на поезд.
3: Поезд можно купить за 1000 рублей билет.
2: То есть, ребята, что там, лучше на поезде, да? В Нижний Новгород, мы едем к вам, лучше на поезде.
3: Ну, может быть, тебя кто-то подберет, может быть, автостопом доедешь.
2: Может быть, все-таки
3: говорят,
2: лучше на поезде.
3: Говорят, это классные приключения.
2: Да, это классные приключения, если... Ну, если да. Не буду уточнять.
3: Я стесняюсь спросить, о чем ты подумал, если что.
2: Я представил тебя на своем месте, как далеко ты уедешь автостопом.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Моя кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

с круговорот. Разодетый коллектив бодро двигая ногами, часто в такт не попадая, делает фокстрот. В нашем пыльном городке, кроме школы,

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Итак, дорогие друзья, начинается наша утренняя забава интеллектуальная под названием «Черный ящик». И я прошу внести ящик в студию. Моя помощница уже его вносит. Красиво идет. Но сегодня легко ты как-то несешь. Там что, в ящике прям совсем что-то невесомое?
3: А я не знаю, много положить или одну?
2: Ну, положи хотя бы несколько штук.
3: Несколько штук, хорошо. Да. Все, давайте музыку останавливаем. Угу. А теперь переходим к делу. Я никогда не видела, как это растет.
2: Да я думаю, что, наверное...
3: Я никогда это не пробовала, да.
2: А, ты не пробовала?
3: Я не понимаю. Слушай, вообще прикола в этом.
2: Ты ничего не потеряла.
3: Я никогда не видела бабушек на улице, которые
2: торгуют этим в стаканах.
3: Хотя могли бы, в принципе. Сейчас я знаю, что многие это едят, что бы не хотелось есть.
2: А, типа притупляет чувство
3: раньше,
2: голода?
3: А раньше, когда это все придумал, есть легенда, что в Китае был крестьянский мужчина, который этим...
2: Крестьянский мужчина?
3: Спас и помог всему селу
2: киви,
3: пережить голод.
2: Топинамбур.
3: Самое, что интересное, это относится к семейству посленовых, которому также принадлежат томаты, картофель и баклажаны. Значит ли это, что на вкус это как-то похоже на томаты, картофель или баклажаны? Наверное,
2: немножечко,
3: нет.
2: Да, немножечко может быть и, кстати...
3: Да?
2: И,
3: реально?
2: Да, да, да, но чуть-чуть, прям совсем отдаленно напоминает какие-то...
3: Вообще...
2: Томаты, баклажаны,
3: это кустарник высотой до 3 метров. У него паникающие слегка колючие ветки. Цветет с мая по сентябрь мелкими ароматными фиолетово-розовыми цветочками, похожими на колокольчики. Вот, да. Вот как будто бы красиво выглядит. Собирают урожай в августе. Неприхотливо. И выдерживает морозы до -25 градусов. То есть, в принципе, можно посадить где-нибудь в Подмосковье.
2: Цитронелла, имбирь, ежевика.
3: Цитронелла, что это
2: такое? Топинамбуры, не знаю.
3: Надо
2: инжир.
3: Надо положить в следующий раз черный ящик.
2: Цитронелла.
3: Это стало популярным в начале 2000-х после публикации о том, что это супер полезно. Западная пресса об этом трубила.
2: А ты знаешь, что это сейчас является вообще суперфудом? Что такое суперфуд?
3: Ну, говорят, что есть чудо действенные различные,
2: да,
3: свойства,
2: да, да,
3: что,
2: да,
3: помогают. Но все это не нашло подтверждения, на самом деле.
2: Серьезно?
3: Ага. То все есть, это как бы просто...
2: То есть мы это как бы покупаем за немалые деньги, мы это даже пытаемся в себя впихнуть, хотя это и не очень
3: ты
2: вкусно.
3: Ты реально это покупал?
2: Да, конечно, продаются.
3: Ну, в общем, говорили, что это мощный жиросжигатель. На деле объясняется это тем, что только там мочегонный эффект, никакого жиросжигания нет, так, например. Так что зря ты пытаешься.
2: А я чувствую, что в туалет хочу все время. А, это вот что. Это не сжигается, оказывается. Ну, ладно, дорогие друзья, на самом деле есть у нас, конечно, правильный ответ. Первым был сегодня Александр. Вопрос... Нет, правильных ответов достаточное количество. Но первым был Александр, что мы видим на аватарке Александра.
3: Ты знаешь, в Китае это называется нянсинская дереза, коза дереза.
2: Александр где-то отмечает праздник Хэллоуин и сидит в окружении тыкв. Он посчитал,
3: здорово,
2: что это,
3: значит,
2: красивое,
3: что...
2: фото должно остаться у него на память. И вот он ее на аватарке.
3: Прямо так и написал. Ягоды
2: разместил.
3: Годжи.
2: Да.
3: Круто.
2: Ягоды Годжи. Вот, мы поздравляем вас, Александр, и вот эти аплодисменты в вашу честь, и приз от утреннего шоу Александр тоже достанется вам. Вы молодец, действительно, ягоды Годжи были сегодня в черном ящике. Не знаю, рекомендовать вам их или нет,
3: Луциум
2: решайте сами.
3: Барбарум на латыни это называется.
2: Барбариски, я понял, так я их и называю.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек «Турция». Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Такие новости.
8: Такие новости
7: на «Радио Шансон».
9: Марина, тебе нравятся твои мышцы?
10: Да вроде бы ничего. Что такое?
9: А ешь ли ты на ночь, Марин?
10: Когда как. Ну, если, нет, на самом деле, если бы я не ела на ночь, то мне кажется, мои мышцы были бы более как бы...
9: Рельефные.
10: Их было бы видно, хотя, понимаешь?
9: Но есть на ночь полезно для мышц. Это вот данные последнего исследования. Белковая пища за 30-40 минут до сна ускоряет ночной синтез мышечного белка. Организм активно восстанавливается именно ночью, и еда дает ему строительный материал для мышц. Особенно полезны творог, кефир или куриная грудка. А вот
10: ну, что-то на ночь не хочется, к сожалению. На ночь хочется чего-то, пельмешек каких-нибудь
9: ну,
10: хочется.
9: Ну да, куриная
10: ночь.
9: Грудка прям вот на ночь, это прям
10: и
9: вот...
10: Кефир на ночь не хочется. Хотя как будто бы
9: якобы
10: надо.
9: Якобы надо, да, У-у-у. Это правда. Но заставить себя...
10: Вот в отпуске как, возьмем дружно
9: забудем
10: себя.
9: Все вот эти слова, творог, возьмем кефир,
10: себя,
9: куриная
10: нет,
9: грудка.
10: Нет, возьмем
9: да?
10: себя в руки и будем только как раз творог, кефир и грудка.
9: Ты хочешь прям каким-то детоксом заняться?
10: Да, у меня
9: отпуске?
10: Есть такой план на отпуск.
9: Серьезно?
10: Да. Серьезно.
9: Это прям почти аскеза?
10: Ну, не почти, а планирую как-то за себя взяться. Надо же к «Бархатному шансону» уже готовиться, понимаешь? Как раз осталось времени.
9: Угу.
10: До 24 октября есть время прям привести себя в порядок. Поэтому, видимо, кефир на ночь — это то, что нам надо. Так, нам тут продолжают приходить сообщения от наших слушателей, рассказывают люди, что где с бензином. В Севастополе 95-й бензин по 245 рублей за литр. Еще его найти надо. И вообще, короче, ситуация с бензином. Что-то зря мы с тобой выдыхаем и говорим, что в Москве все как будто бы наладилось. Ты легко заправился вчера или когда ты заправлялся?
9: Позавчера?
10: Да.
9: Минут 15 я постоял.
10: Ну, короче, да, Москва не Россия, как обычно, и получается, что у нас...
9: Я не на дешевой заправке стоял.
10: Да.
9: Но дешевый бы я стоял бы часа два точно.
10: А, и за сколько ты заправился? Своим 92-м?
9: Ой, я по 71 рублю, по-моему, брал. Да.
10: Также появились новости из Псковской области. Там вводят новые правила продажи топлива. Там будет система, которая уже действует в других регионах. И с 10 июля бензин начнут отпускать по номерам машин. В четные даты топлива смогут приобрести владельцы автомобилей, номера которых начинаются 0, 2, 4, 6 или 8. А нечетные дни — это люди с цифрой, первая цифра номера 1, 3, 5, 7 или 9.
9: Не надо это подробнее. Это все знают,
10: я,
9: что это четное,
10: думала,
9: нечетное.
10: Что это последняя цифра номера.
9: Ну,
10: а
9: здесь
10: по первой,
9: да.
10: Видишь?
9: Ну, неважно, важно то, что в Липецке то же самое, да? Вот там Наталья прислала из Долгорукова, что в Липецке то же самое водится.
10: Вот смотри, например, если я завтра уже поеду по трассе М4.
9: На трассе сказали, не действует.
10: Тоже
9: на
10: действует,
9: на трассе сказали, любой номер заправляет, ну, если есть бензин.
10: Понятненько. Так, еще есть интересная и классная новость, что делать маникюр детям до 14 лет запретят в России. Новые правила салонов красоты заработают уже этой зимой, с 1 декабря. Нельзя будет делать детям маникюр, а подросткам с 15-17 лет только с согласия родителей. Реально иногда смотришь на подростков, которым 12-13 лет, у них длиннючие эти ногти, и накладные, и нарощенные, и это прям пугает. И думаешь, а родители знают или не знают?
9: Это про девочек или про мальчиков? Мы сейчас говорим.
10: Мальчикам, само собой, запрещено делать маникюр. Uh-huh. Хотя, кто знает.
9: Не, ну маникюр, маникюру рознь. Ты знаешь, что некоторые мужчины делают маникюры, и они не клеют себе ногти и не красят их. Но просто делают маникюр. Ну, максимум могут бесцветным лаком пока.
10: Это понятно. Ну, тут-то говорят, я так понимаю, про покрытие всякими лаками, шелаками и все такое.
9: Так, для большинства россиян глава семьи, вы сейчас не поверите, мама, а не папа. Так считают 63% опрошенных. При этом за серьезными советами о работе, учебе и покупке недвижимости большинство все-таки идут к отцу. Хотя он формально для них и не является главой семейства. В общем, такая история. Кстати, классная тема могла бы, наверное, получиться в следующем часе. Кто у вас глава?
10: Мне кажется,
9: семьи?
10: Мы уже третий день обсуждаем семейные какие-то дела.
9: А хочется уже обсуждать отпуск, да, Марина?
10: Не знаю, пока еще не придумала. Еще вот, смотри, есть новость, что в России выросло число случаев заражения зудом купальщика. Болезнь уже в 8 регионах зафиксирована.
9: Ну, неприятная новость такая. С утра, когда...

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 9 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня отличный день. Постарайтесь посвятить этот день творчеству или спорту. Ваша песня «Семь небес» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, сегодня вам не нужно поддаваться соблазнам, хотя их будет достаточно. На работе возможны непредвиденные трудности, и справиться с которыми будет не очень легко, но в итоге все получится. Ваша песня сегодня 5 минут назад, Катя Чепик.
1: Близнецы, сегодня вам захочется кардинально изменить что-то в своей жизни. Не отказывайтесь от идей. Ваша песня «Наколочка» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня высока вероятность, что вас обманут, так что берегитесь сплетен, различных слухов, которые витают вокруг вас, и постарайтесь никому не открывать свою душу и не быть откровенными с незнакомцами. А ваша песня сегодня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко, которого ждем мы сегодня в 10 утра по московскому времени в «Звездный завтрак».
1: Львы, сегодня с осторожностью выбирайте выражение. Одно неверное слово может испортить отношения, которые выстраивались годами. Ваша песня «Потому что» Виктора Чупретова.
2: Девы, удачи на вашей стороне. В семье и в душе будет царить гармония и любовь. Родные подарят вам массу положительных эмоций. А ваша песня в этот день «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
1: Весы, ваши близкие вам сегодня сделают интересное предложение насчет совместного проведения досуга. Друзья, кстати, тоже могут сделать такое предложение. Принимайте, не думайте. Совет дня. Улетаю. Михаила Бублика.
2: Скорпионы, этот четверг

0: принесет массу положительных эмоций, интересные беседы и приятные знакомства, развлечения. Все это ждет вас сегодня. А ваша песня «За полярный круг» Анатолия Полотно и Федя Карманова.
1: Стрельцы, вы сегодня будете покорять новые вершины, если соберете в кулак волю и силы, а также сможете подключить все внутренние резервы. Ваша песня «Желаю» Елены Ваенги.
0: Козероги, сегодня у вас есть большая вероятность неудачных вложений и даже финансовых потерь. Проанализируйте и пересмотрите все свои расходы. А совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Водолеи, сегодня вопросы бытового плана и дела по хозяйству потребуют срочного решения и внимания. Совет дня в песне «Тяжело седому пацану» Владислава Медяника.
0: Рыбы, несмотря на ваше хмурое настроение, не будьте резкими в общении с людьми. Добрые слова всегда радуют окружающих, и они оценят их по достоинству. Подсказку ловите сегодня в песне «Шансонье» Валерия Кураса.
1: Радио «Шансон» желает вам легкого четверга.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянск. Базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: голосом.
1: 8 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Александр Новак заявил о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива из России. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок, сообщил вице-премьер. По словам Новака, ситуация с топливом частично стабилизировалась, но, несмотря на принятые меры, пока остается непростой. Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, добавил вице-премьер. Независимые операторы АЗС переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива. Александр Новак отметил, что правительство продолжает принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации. Российская Федерация в июле начнет импорт топлива из других стран. Владимир Путин призвал быстрее разобраться в ситуации с топливом в Крыму. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь 2026 года. Следом идут Санкт-Петербург, Москва, Ставропольские, Приморские края, а также Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай. Как показал опрос, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Команда старшеклассников из России завоевала 4 медали на престижном международном состязании по кибербезопасности в Тунисе. Наша сборная завоевала 4 медали, 2 золотые, 1 серебряную, 1 бронзовую и стала чемпионом в командном зачете. В финальной части состязания россияне соревновались со школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США. В финале участники решали задачи от обеспечения веб-безопасности до поиска уязвимости в игровом коде. В заключении выпуска официальный курс валют на четверг, 9 июля. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань стоит сегодня 11 рублей 22 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер восточный 1 метр в секунду. Далее в утреннем шоу в формате 2D проведем опрос. Часто ли вы ходите в кафе и рестораны? Пишите в мессенджер Макс. Мария Диева, Радио Шансон.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Юлия Барановская вернулась. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, дорогие друзья, это программа «Мужское и женское».
1: Ты что, зачем ты ешь чужой хлеб?
0: Чужой хлеб? Таким куском и подавиться? Недолго. Ладно, дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здесь всех приветствую.
1: Ты больше Юлей меня называть не будешь?
0: Юлечкой. Буду Юлечкой тебя называть. Когда ты начнешь хрипеть в очередной раз во время объявлений каких-то, я буду называть тебя Юлей. А сам буду Александром.
1: Так, ладно, новость у нас сегодня такая. Траты россиян на посещение кафе и ресторанов выросли на 27%. И по данным аналитикам, расходы на питание вне дома на семью из трех человек прибавили 27%. И выросли было 2700, а теперь это примерно 3500 рублей.
0: То есть втроем сходить в кафешку, семья, три человека, без алкоголя, во всей видимости, да? Потому что 3500 рублей, да. Увеличение трат на посещение общепита заметно опережало рост цен. За тот же период, например, услуги кафе подорожали на 13%, а ресторанов на 12%. Ну, то есть еда, понятно, дорожает очень быстро.
1: Да не только еда, на самом деле, цены на все взлетели. Что уж как бы скрывать это, и давайте называть вещи своими именами. Все стоит дорого. И вопрос у нас такой, часто ли вы ходите в кафе и рестораны?
0: Вообще вы позволяете себе это?
1: Это в праздники, в дни рождения, или у вас просто, допустим, обеденный перерыв, и вы такие в кафешку?
0: Потому что я знаю, допустим, есть семьи, у которых традиция, да, вот выходные дни мы ничего не готовим. Вопрос почему? Потому что мы питаемся в кафе или где-то там в ресторане. Вот вы насколько регулярно посещаете кафе и ресторан? Если не регулярно, то можете ли вспомнить, когда были последний раз в кафешке? Что заказывали и сколько заплатили за все это? Вот, в принципе, что мы хотим от вас узнать.
1: Или, может, вообще вы не ходите
0: может
1: в ресторан
0: быть, вы вообще
1: совсем?
0: Не ходите.
1: Почему?
0: Да,
1: расскажите.
0: Да, да.
1: Нам
0: может
1: все
0: быть...
1: это интересно.
0: Ну да, нам все интересно. Мы самое любопытное утреннее шоу в формате 2D. Пишите плюс 7 909 955 103 и 0. Ну а пока песня.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Давайте откровенно расскажите о том, ходите ли вы в кафе, в рестораны или нет. Если да, то как часто. Если нет, то по какой причине. Причина, например, отсутствие лишних средств, тоже принимается. Можете об этом нам написать. А если были в ресторане недавно, расскажите, что вкусненькое съели. Сколько? Тысяч, десятков тысяч за это заплатили.
2: Ой, знаешь, что я ела вкусненькое недавно? На прошлой неделе виделась со своей подружкой, с которой мы учились вместе в университете.
1: Подружка пригласила тебя в ресторан.
2: Ну, в смысле, мы собрались и друг друга пригласили увидеться. И был дождь, и мы зашли в ресторан. Конечно, каждый платил сам за себя.
1: Ох вы.
2: Короче, смотри, ела что я ела? Равиоли из свеклы с сыром.
1: Но
2: это
1: звучит,
2: было очень вкусно.
1: Звучит,
2: знаешь, как
1: так себе.
2: Очень тонко нарезанная свекла, значит, и там какой-то сливочный сыр, и она как бы похожа внешне, как будто это, ну, типа пельмешки из свеклы.
1: На я знаю, деле, что такое равиоли, да, это всегда, это как бы, это всегда похоже
2: тестом,
1: на пельмешки.
2: А тут теста не было, то есть как бы это все было, я тебе говорю, супер тонко порезанный кусочек свеклы.
1: Ясно, ничего себе.
2: И это было с каким-то вкусным таким, знаешь, зеленым
1: соусом.
2: Или масло это какое-то было. Ну, короче, было вкусно. Внутри вот этот сливочный сыр просто кусочек, то есть, в принципе, и дома можно было так приготовить.
1: То есть свекла с сыром просто. Да. Вы поели свеклу с сыром.
2: Нет, ну, подружка-то ела что-то, ела она, по-моему, ризотто с телячьими щечками.
1: Это,
2: но я, ты же не
1: звучит,
2: любишь телячьи щечки.
1: Я ненавижу щечки, поэтому...
2: Просто стоило это, ну, то есть как бы полноценный вот этот рис, телячьи щечки, это и моя вот эта вот, знаешь, закуска для козы.
1: Так.
2: Это...
1: И вы заплатили одинаково?
2: Да, ценник.
1: Да ладно?
2: Ну, я еще взяла, ладно, признаюсь, я же люблю сама готовить эти цветы цукини, а тут я заказала, думаю, ладно, попробую в ресторане. Это блюдо, значит, стоит 1700.
1: Ого.
2: Три цветка цукини.
1: Да, боже.
2: Но они были фаршированы, конечно, как это называется?
1: Мясо.
2: Ну, типа лобстер. Как?
1: О, нет, ничего себе. Нормально, так зафаршировали тебе, Марин.
2: Ты же понимаешь, что цветы цукини, они небольшие, туда много лобстера.
1: Не влезет.
2: Как бы не положит. Но это было прям вкусно.
1: Короче,
2: правда.
1: Лапка лобстера.
2: Да.
1: Маленькая конечность.
2: Я даже в соцсети лобстера выложила это блюдо. Видео, как оно красиво выглядит. Оно
1: люди,
2: быстро закончилось.
1: Люди лайкнули? Нормально?
2: Так, знаешь, я смотрю по сторонам.
1: Ну, ладно, это не важно.
2: Смотрю
1: ты
2: по сторонам,
1: получил удовольствие за эти деньги?
2: Да.
1: Я имею в виду, это вот прям...
2: Ну вот это вот моя еда вот обошлась мне в 4500.
1: Ой.
2: Понимаешь?
1: Ну, это того стоило? Ты не жалела потом?
2: Слушай,
1: ты не кусала локти после на десерт?
2: Когда эта подруга говорит, давай чаще встречаться, я думаю, давай не будем.
1: Марин, можно встречаться чаще.
2: Только на улице, не надо никуда заходить.
1: Есть места, где можно съесть картофеля. Всего за 2000 рублей.
2: Это было заведение в центре Москвы. Чего я была в шоке? Во-первых, огромное количество людей. Ни одного свободного столика. Люди на улице ждут, когда освободится место.
1: Сколько звезд Мишлена на вывеске?
2: Нисколько, ни одной звезды Мишлена. Ну, ты понимаешь, просто я к тому, что и сидят в основном мужчин там нет. Потому что мужчины вот это вот все не совсем понимают. А женщин просто вагоны маленькие.
1: И они прям вот все едят и все понимают, зачем они пришли.
2: И после этого некоторые мужчины говорят, кругом одни тарелочницы. Явно эти женщины все за себя сами платили.
1: Это
2: я
1: да,
2: вот тебе
1: конечно
2: о чем говорю. Вот.
1: Но,
2: так вот.
1: В общем, это был какой-то непростой, видимо, ресторанчик, да? Тебе его посоветовали, и там реально вкусно.
2: А, итальянское бистро.
1: Ой,
2: то есть, как
1: хорошо
2: бы, ничего такого, знаешь.
1: Да, да.
2: Но это дорого. Вот честно, я уже хочу...
1: Ходите ли вы по итальянским
2: бистро? Я хочу в отпуск в деревню.
1: Бистро,
2: я
1: да
2: не хочу уходить.
1: Пишите, друзья, как
2: дорого
1: давно вы были в ресторане, сколько заплатили, или, может быть, вы вообще не ходите.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой оппозиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами решили откровенно поговорить на тему посещения вами общественных мест с питанием вкусным
2: и не очень вкусным.
1: И недорогим, или очень дорогим. Кто куда ходит, где вы едите, давно ли были последний раз в кафе или ресторане, что съели вкусное, сколько отдали. Расскажите нам об этом. Плюс 7-909-955-103-0.
2: Я тебе скажу ужасную вещь. Я же люблю путешествовать по России, Артем.
1: Да, ты
2: и
1: что?
2: И ты знаешь, что самое на самом деле... Я поняла, что больше всего тратится моих денег на музеи, на театры и на рестораны.
1: Ну, то есть у тебя 50 на 50. Пища духовная и пища материальная.
2: Когда я еду в какой-то город, прям вот и я, и моя дочка, она... Мама, где мы там будем есть? Она, вот, допустим, мы ездили в Питер, она искала специально кафе, где поезд привозит еду. Ну, то есть, как бы, какие-то вот интересные такие вещи,
1: Необычная подача. Сервировка.
2: Там не было вкусно. Но это реально прикольно, потому что ты заказываешь что-то, приходит официант, а потом еду тебе, у тебя там каждому столику подведена железная дорога.
1: После таких ресторанов не хочется ли тебе поставить крест вот на этом подходе и есть там, где вкусно и недорого, чем вот эти вот выпендрешь вот этот вот, знаешь, там вертолет тебе доставляет.
2: Серега пишет, Марина роскошно живет, супер. Да, ну ты понимаешь, по поводу ресторанов, да, можно, конечно, дома вкуснее, конечно, дома выгоднее. Это все понятно, что там какая-то колоссальная наценка даже на какой-то, если мы будем говорить про какой-то алкоголь. Ты в магазине эту бутылку можешь купить вообще намного дешевле, процентов на 70. Но суть не в этом. А суть в том, что какая-то красивая тарелка, какой-то, например, вот ты собираешься в Нижний Новгород, там огромное количество действительно красивых, необычных ресторанов, да? Ну, то есть, например, там дома тебе кто подаст суп, как это, борщ, да. А рядом не кусочек черного хлеба, сало и лучок, а медовик из сала, понимаешь, подают к борщу в Нижнем Новгороде. Ну, типа, он без меда, но там сало с такой прослойкой, сало, хлеб, это похоже на тортик медовик. Это так вкусно. Ну, я дома говорю, мама, а где к борщу медовик? Она говорит, морда у тебя не треснет, медовик ей подавай. Ну, то есть дома вот так разговаривают. А в ресторане, понимаешь?
1: Хорошо, что хотя бы дома тебя окружают вменяемые люди и знают, как с тобой нужно разговаривать. Так, ладно, дорогие друзья, почитаем ваше сообщение. Доброе утро, любимый ведущий. По ресторанам и кафе хожу крайне редко, пишет нам Светлана из Алексина. Ну, например, там, я не знаю, встреча одноклассников, ну, какие-то там дни рождения, корпоративы. Вот последний раз были только на новогоднем корпоративе. Светлана, ну а вот так вот просто самой пойти там, не знаю, что-то вот как Марина съесть медовик и сало с борщом и заплатить за это 1015.
2: Ну,
1: ладно, я шучу.
2: Это можно целую ораву накормить. А Надежда нам пишет, что, в общем, есть у них ресторан город Надеждинск. А, цены не дешевые, готовят отлично. А, но помню, как в детстве ходила в столовую с бидончиком за борщом. Мама давала деньги и посылала меня с этим бидончиком. Раньше в столовой готовили отлично. Мама работала, готовить было некогда. Нас было 5 детей. Ты помнишь эти времена, когда действительно некоторые закупались в столовой, и вот эта вот история с бидончиком, это прям... То есть, мне кажется, в советское время были же и фабрики, кухни.
1: Я вообще из дома в советское время без бидончика не выходил. Потому что я никогда не знаю, что окажется в бидончике. В нем могло оказаться как молоко, так и квас. Так, и что-нибудь пенное.
2: А я помню, когда родители покупали квартиру, в бидоне они несли деньги.
1: Это, кстати, да, это была шифровка такая. Ну, потому что никто же не будет лезть в бидон, зная, что там... деньгам от там
2: еще одна
1: взяться.
2: Тема на будущее.
1: А они сверху деньги заливали молоком? Деньги сверху ничем не заливали. Ну, зря. Так, любимый ведущий, я вообще не хожу в рестораны и кафе, пишет нам Наталья. Почему, вы у меня спросите? Да нет такой надобности. Все праздники я устраиваю у себя дома. Готовлю я хорошо. Так что мне нечего там делать. Да и денежки целее. Понятно, Марин. Вот это мнение от Натальи. Продолжайте делиться своим мнением. Рассказывайте, давно ли вы были в кафе или ресторане, плюс 7-909-955-103-0.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня наша новость про двухколесных братьев. Популярность мототранспорта, а особенно в больших городах, растет с каждым годом. Это легко объяснить. Эффективность движения возрастает, время в пути сокращается, да и припарковать мотоцикл на загруженных улицах города гораздо проще. Но есть один нюанс. Сезон использования мотоцикла у нас очень короткий. Всего 4-5 месяцев в году. А все обязательные платежи, в частности страховка ОСАГО, для мотоциклистов стоят почти так же, как и для автолюбителей. Такая ситуация показалась несправедливой председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. И он обратился с соответствующим обращением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Миронов подчеркнул, что помимо сокращенной сезонности использования мотоцикла, существует еще и статистика, согласно которой мотоциклы попадают в ДТП реже других транспортных средств. По мнению парламентария, все эти факторы необходимо учитывать при расчете стоимости полиса ОСАГО. Это самая разумная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: и Демин на радио Шансон.
1: Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушая от вздоха стон. Я калибр.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.

глубоким лихом пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
10: Рестораны дорожают, траты россиян на посещение кафе выросли на 27%. Это почти на треть по сравнению с прошлым годом. И мы хотели бы у вас поинтересоваться, ходите ли вы в кафе-рестораны, как часто, что вкусное едите, или, может быть, вообще не ходите. Вот Татьяна Танина пишет: «Доброе утро, вообще не ходим».
11: Ну и правильно делаете, целее деньги будут. Антон нам пишет: «Доброе утро, а мы много ходим в рестораны. Вот это кафе вообще верх совершенства. Чебуреки со звуком моря в 3 метрах. Без комментариев. Присылает фотографию, где с красивой девушкой объедаются они жирными, смачными чебуреками».
10: Ну, чебуреки это не такой уж и кулинарный изыск.
11: Но это вкусно.
10: Везде есть, да.
11: Я имею в виду, дома ты не приготовишь.
10: Не, я имею в виду, вот рядом со мной, я сейчас живу, там рядом кафешка. Хорошие делают чебуреки. И там и плов великолепный, Марин, просто. И очень вкусная шаурма или шаверма.
11: Смотри, в каком ты городе
10: находишься. Да, я вот сейчас пытаюсь понять, в каком я городе нахожусь. Вот, и хочу тебе сказать, что там и чебуреки вкусные, и даже сосиска в тесте, и даже обычный беляш.
11: А барабулька там есть?
10: Нет, вот барабулька.
11: Антон, а в каком вы городе находишься? У вас там и барабулька, и
10: поехал, может, отдохнуть где-то. Фотографии.
11: Ну, кстати, вот чебуреки. Да. Я, помнишь, тебе рассказывала, что у меня есть подруга, которая вот тоже живет в моем же районе, рядом между Люберцами и Новокосиново, в общем.
10: Шикарный район.
11: Да. И как-то мы с ней, я ее позвала в театр, она говорит: «Какой отвратительный спектакль, давай уйдем в антракте». Мы ушли в антракте, она говорит: «Я сейчас тебе покажу, у нас тут есть такая шашлычка». Короче, это граница Москвы и Люберец. И мы приезжаем туда.
10: А мы же там, я же там
11: был.
10: Там
11: огромная очередь.
10: Это же шашлычка, у какого-то Ашота там или что-то там.
11: Короче, там на Яндекс.Картах просто миллионы отзывов, что это лучший шашлык. А я говорю: «Да не может такого быть, ты, говорю, прикалываешься. Мы реально занимаем очередь, там люди на дорогущих машинах».
10: Сейчас буду разносить эту шашлычку.
11: Тебе не понравилось?
10: Прав.
11: Давай, расскажи.
10: Поскольку, ребята, сразу вам говорю, там реально прям поток. Ощущение, что все дальнобойщики страны там просто едят этот шашлык. И поскольку там действительно нереальная очередь, Марин, ну они не дожаривают мясо. Я тебе хочу сказать, да, потому что я взял несколько шампуров разных, привез домой, мы начали есть, ну и прям вот видно, что они-то в торопях все это делают.

0: нормальные, современные, модные кафешки, а мне надо было зайти вот в это. А там еще стоит зазывало такой, типа, шашлык, тра-та-та. Я, да, реально, 7 тысяч.
1: 7. За два кусочка.
0: Ну да, это был такой трэш. И они еще такие, оплата только наличными, карты мы не принимаем. А я такая думаю, да, у меня вот прям столько наличных, я даже не ожидала, что может быть такой ценник за, ну, то есть там была лепешка хлебная, немножко зелени.
1: Это к чему вот этот весь рассказ? Иногда все-таки заглядывайте в меню, особенно когда на входе стоит зазывало какой-то там, стоит и зазывает. Но явно он не просто там так стоит, потому что в хорошее место, Марин, зазывать никого не нужно. Это было утреннее шоу в формате 2D.
0: Давай в следующем часе еще немножечко продолжим.
1: Ну ладно,
0: потому,
1: продолжим.
0: Мы так много говорили про чебуреки.
1: Да ты потому что со своими шашлыками непонятными.
0: Не, ну это люди думают, что я только цветы кабачковые ем, а я все-таки человек. Чебуреки, шашлыки.
1: Могу и шашлык за 7 тысяч лупануть два кусочка. Я нормальный человек.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Ограничения по топливу не влияют на наличие товаров в магазинах, заявили в Минпромторге. Ситуация вносит коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки продукции. Глава ведомства Антон Алиханов отметил, что происходит постоянный мониторинг цен на социально значимые товары. В случае их изменения будут приниматься меры. В настоящий момент таких сигналов нет. Алиханов отметил, что Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом, Минэнерго, а также регионами и производителями. Сербия сохранит безвизовый режим для граждан Российской Федерации, заявил министр правительства Сербии Ненад Попович. Он заверил, что россияне являются долгожданными гостями республики и подтвердил возможность полетов прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также из Сочи. Министр подчеркнул, что сербы очень любят российских туристов, которые заняли первое место по количеству посещений Сербии за первое полугодие 2026 года. Ранее Попович отмечал, что Сербия, несмотря на огромное давление, никогда не ведет санкции против России. По его словам, Белград демонстрирует стойкость и четко знает, кто ее союзник. В Госдуме предложили ввести туристическую карту АИСТ для молодоженов. Обращение направлено министру экономического развития Максиму Решетникову. В Госдуме отметили, что механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Новобрачным предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 тысяч рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития. В Госдуме подчеркнули, что сейчас демографическая ситуация одна из наиболее актуальных и стратегически значимых проблем для страны. В этой связи особое значение приобретают меры, направленные на поддержку молодых семей. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Ну а далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: У вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговора. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 7 минут в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши любимые. Ольга нам пишет про еду, потому что говорим мы с вами сегодня про рестораны. Часто ли вы туда ходите? Сколько денег оставляете? Или вообще в рестораны не ходите, потому что считаете, что дома вкуснее? Ольга нам пишет о том, что в кафе ходит редко. Наверное, из-за материальной стороны вопроса. Бывает только, когда приглашает дочка. Вот мы были как-то в сырном ресторане, там меня так заворожила подача спагетти в сырной голове. Это был заказ у соседнего столика. Я теперь собираюсь с подругой пойти и заказать это блюдо. И это правда нереально круто. Это такая огроменная головка сыра, и там как в кастрюле замешивают спагетти. Выглядит очень вкусно, всегда такая красивая подача. И Ольга пишет, Марина права, иногда платишь не за вкус, хотя это тоже важно, а за эмоции, которые вот когда тебе подают это красивое блюдо.
0: Ну и плюс интерьер, плюс обстановка,
1: ну
0: плюс
1: да,
0: музыка.
1: Такое ощущение смены. Маленький отпуск, это вот поход в ресторан, это такое.
0: Здравствуйте, когда жил в Мурманске, старался каждые выходные ходить по ресторанам и кафе. В Мурманске это можно делать постоянно. Почему? Да потому что готовят классно. По ценам, ну, всегда по-разному. Сейчас некуда идти в Отрадном. Приходится ездить в Питер, а это уже не так часто. Зато выбор в Санкт-Петербурге, общепита, мама,
1: не горюй. Это точно, у вас там чего только нет.
0: Ходили в ресторан на блины, которые нам советовала Марина. Блины оказались просто огонь. Живу один, могу себе позволить.
1: А, вы это крэп-сюазет вы ели, да?
0: Да, да, да, это Газарес нам прислал сообщение.
1: Это прям дорогой ресторан тот. То есть, в принципе...
0: Ну, на один блин Александру хватило.
1: Там, по-моему, 3 блинчика, Артем. Да, не один. Серега, у нас появился новый слушатель. Он пишет тебе, Артем, что ты похож на Сергея Жукова.
0: Спасибо, я уже часто
1: говорит,
0: слышу.
1: Говорит, увидел Марию Дееву, красотка. Ну и в общем, в
0: целом... Ну, а про тебя ничего не сказал, и это
1: нет,
0: тоже приятно. Нет,
1: просто от Сергея поток сообщений сегодня все утро. Как будто бы он открыл эту чудесную ларчик в виде
0: сообщения
1: на радио Шансон.
0: Сереге нужно петь песню «Чужие губы тебя».
1: Ты про шашлык?
0: Да.
1: Александр тебе написал. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Артем затронул тему недожаренного шашлыка. Так вот, где-то в 2008 году с друзьями заглянули в шашлычную в городе Кировоград. На улице были установлены палатки и шатер. И что, быстро принесли заказ, попробовали. А мясо какое-то не то. А сзади какая-то загородка из профлиста и что-то гудит. Я заглянул, а чебуреки там жарят, значит, паяльной лампой. Ого! Мы их потом жестко наказали. Сказали, что не надо такое готовить, так еду. В общем, они не успели с нами встретиться.
0: Это
1: на следующий
0: год?
1: День и отомстить. 2008.
0: А, 2008. Ну, сейчас, слава богу, я думаю, да.
1: Мне кажется, сейчас все очень...
0: Все как-то более-менее. Даже шаурму ешь, и то как-то все прилично.
1: Безопасно.
0: Цивильно, да.
1: Действительно,
0: тем более,
1: мы
0: гос
1: стали
0: на нее,
1: забывать, что раньше...
0: Гос на нее появился, понимаешь?
1: Раньше куда-то ходить реально было опасно.
0: Лотерея.
1: А сейчас мало
0: была.
1: Того, что ты можешь даже не ходить в ресторан, тебе из ресторана привезут все.
0: Да.
1: И ты дома будешь есть в домашней обстановке. Только дорого.
0: Да, да, да. Продолжай говорить.
1: А с Марракешем
0: говорить.
1: У тебя нет случайно дуэта?
0: С Марракешем? Я ему в субботу предложу.
1: Да? Ну, хорошо.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Еда в ресторанах и кафе дорожает, но народ, в принципе, не перестает посещать эти заведения общепита. И вот мы хотели бы у вас поинтересоваться, часто ли вы ходите в рестораны или только по какому-то поводу. Как, например, это делает Варя. Она пишет, что в рестораны мы ходим не часто, но если праздники, то да. Мы больше как-то по домашней еде. В кафе вот были вчера в связи с вручением диплома любимой сестре.
2: О, супер.
1: Так, ну а что в кафе? Были что съели вы в этом кафе?
2: Сколько заплатили? Нам,
1: конечно,
2: все интересно.
1: Мы же хотим подробностей.
2: Вот смотрите, подробности Любовь присылает. Мы с кумой в воскресенье хотели попасть в кафе. Не получилось, все занято. Мы в итоге попали в ресторан. За легкую закуску, мороженое и 200 грамм водки мы заплатили сколько, Артем? 4 400. Мы не часто встречаемся, нам было не жалко.
1: Не дешевое нынче это ваше мороженое. Беленькое, замороженное.
2: И мы сейчас не про мороженое.
1: Так, последний раз ходил в любимый ресторан в феврале, пишет нам Юрий. Что я там ел? Борщ, салат, котлет по-киевски, медовый квас и 200 грамм хреновухи. За все про все 3 200.
2: Тоже?
1: На одного тоже, да?
2: Ну, Юрий, а ты говоришь, Артем, картошки поесть. Никто тебе не говорит, что заказал картоху. Просто картоху. А ты вот мне рассказывал.
1: А я тебе еще рассказывал.
2: Что ты подорожало все.
1: Подорожало картоху нынче, да. Это правда. Особенно вот эта, которая маленькая. Ну, ее там так и называют. Кроха. Вот она тоже такая. Подорожала.
2: Мне нравится сообщение от Ивана Васильевича. Доброе утро, Марина и Артем. Слушаю вас сегодня и прям есть захотел. А обед вообще-то через 5 часов. А уже хочется чебуреков. В рестораны я не хожу, а вот беляши и чебуреки беру только в одном месте. В городе, в пекарне. А когда работал в такси, каждый вечер ездил туда за горячими. Теперь только так, когда проезжаю мимо. Слушайте, а какой это город?
1: Кто прислал сообщение?
2: Иван Васильевич.
1: А он уже поменял профессию?
2: Не знаю.
1: Так,
2: мне кажется, он все еще в такси. Иван Васильевич, вот этот наш. А может и нет.
1: Но что? Каламбурчик мой не заценила, я
2: заценила.
1: Смотрю.
2: Заценила. Ну это тогда ты не заценил мой. Что-то... А мне нравится, когда Артем мои шутки не замечает. Я в жизни не скажу, что Артем, ты шутку не заметил. Uh-huh. А этот вечно, что, не смешно было?
1: Так, вам доброе
2: смешно?
1: Утро.
2: Напишите, если да.
1: Иван Васильевич, вам было смешно? А профессия у вас смешная?
2: Ты думаешь, над ним не сидит? Он уже устал, мне кажется. То же самое, когда человеку говорят: «Привет, Андрей!» Люди же от этого...
1: Так, живу я в селе. В кафе, тем более в рестораны, хожу нечасто по причине того, что в нашем населенном пункте их просто нет, пишет нам Наталья. Но бываю в Питере 2 раза в год и там уже перевыполняю планы на год вперед с сыночками и нашими друзьями с чата. И нам там классно, весело и вкусно. Наталья Долгорукова.
2: А у нас Израиль на связи. Евгений не унимается. Он каждый день пишет нам что-нибудь про Марию Шарапову.
1: Да, да.
2: И
1: да.
2: Вот пишет, что вообще-то Мария делает роскошные чебуреки. Мы что-то не знали, что она делает роскошные
1: чебуреки.
2: Откуда
1: у вас информация, Евгений, что Мария делает роскошные чебуреки? Или вы ели чебуреки у Марии Шараповой?
2: Прямо из рук ее.
1: Ну, прям да. Я знаю, что она конфетки какие-то там делала. Ну, по-моему, загнулась ее история с этим.
2: Так.
1: С Шугар какие-то там.
2: Дмитрий решил.
1: Шугарпова было называлось.
2: Переслать нам всю еду, которую он в своей жизни пробовал. Вместо того, чтобы выложить это в соцсети. Чего тут только нет. И беляши, какие-то рыбные тарелки. И картошечка.
1: Чего там только нет. Я знаю, чего там нет. Рекламы там нет.
2: Пауза.
3: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

прохлада меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, еще 3 минутки вкусных и аппетитных сообщений.
2: А потом счастливая каюта?
1: Да, потом счастливая каюта, а потом звездный завтрак. Так что у нас интересные планы. У нас сегодня очень плотный график.
2: Елена нам пишет: здравствуйте, любимое радио. Я в рестораны не хожу, дом, работа и наоборот. Но в августе я лечу на Камчатку, и там обязательно схожу в ресторан. Уже в предвкушении. Слушайте, там ресторан, мне кажется, просто еда там, из морепродукты.
1: Там ресторан свежайший. Под ногами, мне кажется. Идешь по берегу, да, и это уже ресторан. Ой, если кайф, все это забросить в какой-нибудь кипяток и просто посолить.
2: Икра, вот, и икра всякая. Ой, кайф, мы вам завидуем.
1: Так, что нам пишут еще наши радиослушатели? Доброе утро, радио Шансон. Когда езжу гулять в центр Питера, конечно, захожу обедать в кафе. Это бывает 3-4 раза в месяц, ну то есть каждую неделю. А когда приезжают подруги в гости, конечно, тоже ходим в кафе. И недавно мы были в кафе с моими друзьями из чата. Вот, кстати, сетевые кафешки есть очень достойные, где и недорого, и вкусно. Но еда, конечно, не на поезде приезжает. Всех обнимаю, Мария, массажист.
2: Еда на поезде приезжает. Это теперь будет, мне кажется, наш внутренний юморок про еду, которая на поезде. Ольга нам пишет: из Москвы, в рестораны хожу редко, обычно только в поездках. В Питере ходили с дочкой год назад в трактир на Гороховой. Очень понравилось и обслуживание, и еда, особенно понравилось скоробянка, или что это, жареная картошка с луком и свининой в чугунной порционной сковородке. А дочери понравилась уха и растягай с рыбой, и подавался к ухе. Отдали мы тогда 1800, я еще была удивлена, что так дешево. Правда, это без алкоголя. А в Минске ходили в ресторан «Васильки», там мне понравились драники. Сумму не помню, какую отдали, но тоже было не очень дорого. Всем хорошего дня.
1: Ну, да. в целом в Белоруссии нормально можно поесть, и правда, не за какие-то космические деньги. Но говорят, что
2: еда, конечно, не на поезде.
1: Говорят, что «Васильки» сильно переоценили уже. Да. Якобы очереди большие. Да, очереди большие, а качество, говорят, что падает от раза к разу. Так, в ресторане собираемся исключительно по приятному поводу, пишет нам Виктория. Недавно отмечали юбилей начальницы. Было все как положено, и даже ведущие с медведями. О, мне надо купить медведя. Я буду ведущий с медведем.
2: Может, я просто буду ходить рядом?
1: Да, либо ты, надо тебе купить голову медведя, а так, в принципе, да. Было весело, даже песни под гитару пели. Любимая кафешка в центре города имеется. Люблю туда забежать, перекусить. Готовит очень вкусно. Хорошего дня и настроения. Виктория, Калуга.
2: Дмитрий нам пишет: рестораны любим, ходим часто, заказываем всегда только то, что не готовим дома сами. Искренне недоумение вызывают люди, которые приходят в ресторан и заказывают там овощные салаты или что-то такое. Зачем? Пришел в ресторан, пожалуйста, порадуй себя. Я так считаю.
1: Съешь то, что дома не приготовишь,
2: стейки,
1: да?
2: И, в общем, да. Ну, кстати,
1: то, что, в принципе,
2: просто салатик овощной, это недорого. А стейк это примерно 1003, наверное.
1: Ну, стейк тоже дома можно вкусно пожарить, если у тебя, есть
2: мясо. Вот
1: электрогриль, хорошая вот грильница, да?
2: Но на сковородке что-то
1: нет, на сковородке будет не так варить. Да? Я тебе точно могу сказать. То есть гриль вот этот вот обязательно должен стоять хотя бы какой-то там 10 за 10, но лучше за 15.
2: Запросики у тебя?
1: И кусочек мяса.
2: Вообще.
1: Вот тогда будет вкусно, а на сковородке нет. Потом там надо же после сковородки в духовку, еще что-то. Ну, то есть куча всяких этих непонятных.
2: Это были мужские секретики.
1: Да. Так, ладно, все, мужские секретики давайте в каюту счастливую переносить, потому что у нас сейчас...
2: сообщение про еду дочитаем?
1: Да, в понедельник, Марин, дочитают наши коллеги. Придут вместо нас и дочитают.
2: Друзья, счастливая каюта. Если вы зарегистрировались, то мы вам скоро позвоним.
1: Снимайте трубку обязательно, да. А если не зарегистрировались, то зайдите на наш обновленный сайт radioshanson.ru и посмотрите наши фотографии, заодно и зарегистрируйтесь.
2: Возрастное ограничение 18+.
3: Рубашка на распашку, башмак на кожаном ходу, я полетел.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Счастливая каюта на «Радио Шансон».
6: Итак, дорогие друзья, счастливая каюта на «Радио Шансон» начинается. Эта игра носит... Как это называется? Отборочный тур, да, у нас.
7: Это
6: игра отборочный характер, да. Вот, это еще пока не главный финал. Главный финал будет 14 августа.
7: Финал и так главный, нет? Суперфинал.
6: Суперфинал. Главный суперфинал.
7: Супер.
6: А пока отборочный этап. Вот. Слово «этап» забыл, как это называется. Недавно только шел по нему, а теперь забыл. Так, ладно, все, поехали. Кто у нас сегодня?
7: Мы дозвонились Елене в Мичуринск.
6: Елена, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Давно ли вы зарегистрировались в нашей игре?
8: Вчера.
6: Прекрасно. Вчера зарегистрировались, сегодня уже в игре. Вот что
7: вот
6: значит.
7: Так вот.
6: Вечером деньги, утром стулья.
7: Я даже тебе могу сказать, это было в 10:49.
6: Вечера.
7: Утра.
6: Утра.
8: Да.
6: А, понятно.
7: Итак, я все про вас знаю, видите?
6: Давайте тогда, Елена, мы напомним вам правила игры. Мы задаем вопрос, 60 секунд на 3 вопроса. Даем, конечно, и варианты, не пугайтесь. Ваша задача выбрать правильные варианты. Если все успеваете, все получается, то пригласим вас 14 августа в финал. Итак, готовы?
8: Да.
9: Время пошло!
6: Назовите настоящую фамилию этого легендарного шансонье. Воробьев. О ком идет речь? Воробьев – это Александр Маршал? Воробьев – это Михаил Бублик? Или Воробьев – это Михаил Круг?
8: Михаил Круг.
7: Угу. Кто из актеров не снимался в фильме «Служебный роман»? Андрей Мягков, Олег Басилашвили, Евгений Леонов.
6: Кто не снимался?
8: Леонов.
6: Угу. Турецкий амулет от сглаза называется Назар, Макар или Богдан? Такой синий глаз.
8: Еще раз.
6: Назар, Макар, Богдан. Как называется турецкий амулет от сглаза? Назар,
8: Богдан.
6: Макар или Богдан? Я бы поменял вариант. Еще есть время.
8: Макар.
6: Мак, я бы еще раз поменял.
8: Тогда первый.
6: Тогда Назар, да, действительно. Это...
9: Ваше время истекло.
7: Ну, Артем,
6: ну, правильно, правильно.
7: Елена,
6: правильно.
7: Я считаю, что если вы все-таки в финале выиграете, вы, по-моему, Артема с собой брать надо на круизный лайнер «Астория Гранде». Потому что, ну, это прям жирненькая была подсказка.
6: Ну, а что делать, если время есть еще?
7: Ты человек добрый, я знаю.
6: Мы же можем изменить всегда вариант, если еще минута не закончилась. Вот если бы минута закончилась...
7: Так, сейчас мы вам за эфиром, Елена, назовем кодовую цифру, число от каюты, и, возможно, именно вы в финале поедете бесплатно на круизном лайнере в Турцию.
8: Сочи. Я вас с собой заберу, можно?
7: А кого-то одного
6: там только одного.
7: Придется выбрать.
6: Либо я,
7: одного.
6: Либо Марина. У вас есть 30 секунд, чтобы определиться с выбором.
7: Давай таймер запускать.
8: Первый вариант, я.
6: Первый вариант, что?
7: Ты, то есть. Ну зачем ей за мной ехать? Да. Конечно.
6: Хорошо, ладно.
7: У вас хороший вкус, Елена. Друзья...
6: Хоть я и похож на Сергея Жукова, по мнению некоторых наших радиослушателей.
7: А это что, плохо? Это же комплимент тебе.
6: Ну да.
7: И возможно, мне... не комплимент еще Сергею
6: можно...
7: Жукову.
6: Еще можно есть и есть. Впереди у нас что? Впереди у нас гороскоп, а потом будет звездный завтрак. А вы все быстренько на сайт наш заходите.
7: 18+.
5: Счастливая каюта на радио Шансон.

нам играет. Девочки танцуют, и пижоны поправляют свой эскиз. Сегодня лонжерон гуляет, сегодня белочка справляет

0: ведь вот, но твой знакомый опер,
1: сука,
0: меня замел тогда у Дюка, и нам пришлось с тобой расстаться, вышел срок.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 9 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня хороший день, чтобы немножечко отдохнуть и дистанцироваться от дел. Посвятите себя творчеству или спорту, а ваша песня «Семь небес» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, постарайтесь сегодня не поддаваться соблазнам, хотя их будет предостаточно. На работе, возможно, какие-то непредвиденные трудности, но вы с ними легко справитесь. Совет – ловите песни 5 минут назад. Катя Чепик.
1: Близнецы, сегодня вам захочется кардинально поменять что-то в своей жизни. Не отказывайтесь от этих идей. Если подвернется случай, то воспользуйтесь моментом. Ваша песня «Наколочка» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня высока вероятность, что вас обманут. Берегитесь сплетен и слухов, которые витают вокруг вас. Постарайтесь никому не открывать свою душу. А ваша песня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко, который уже скоро появится в нашей студии.
1: Львы, сегодня вам нужно особенно осторожно выбирать выражение, потому что одно неверное слово и испортится отношение с человеком, который вам близок и дорог. Ну а ваша песня «Потому что» Виктора Чупретова.
2: Девы, удачи сегодня на вашей стороне. В семье будет душе будет царить гармония. Родные подарят вам массу положительных эмоций. Вдохновение ловите в песне «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Весы, ваши близкие сегодня могут предложить вам что-то очень интересное насчет совместного проведения вечера. Принимайте предложение, не раздумывая. Совет дня в песне «Улетаю» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, этот четверг принесет массу положительных эмоций, интересные беседы, приятные компании, новые знакомства. Все это ждет вас сегодня. А ваша песня «За полярный круг» Анатолия Полотно.
1: Стрельцы, день сулит покорение новых вершин. Если сможете собрать в кулак свои силы, обязательно все получится. Все, как песня «Желаю» Елены Ваенги.
2: Козероги, у вас сегодня есть большая вероятность неудачных вложений и даже финансовых потерь. Проанализируйте и пересмотрите все статьи расходов и постарайтесь их оптимизировать. Совет – ловите в песне «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
1: Водолеи, сегодня вопросы бытового плана потребуют срочного решения и вашего внимания. Подключайте к решению радостно. Одних. Совет дня песни «Тяжело седому пацану» Владислава Медяника.
2: Рыбы, несмотря на хмурое настроение, не будьте резкими в общении с близкими людьми. Добрые слова творят чудеса. Подсказку ищите в песне «Шансонье» Валерия Кураса.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России подешевели почти все сезонные овощи. Средняя потребительская стоимость картофеля в январе-мае 2026 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30%, до 52 рублей за килограмм. По данным Росстата, аналогичная ситуация складывается и с другими овощами. Например, белокочанная капуста за это же время подешевела на треть, до 42 рублей за килограмм, репчатый лук и свекла на 22%. Все эти продукты входят в так называемый борщевой набор. Тепличные овощи подорожали на 2%, стоимость огурцов 237 рублей за килограмм, помидоры по цене 272 рубля. В России предложили дополнительно выплачивать россиянам после 70 лет сумму, равную 4 минимальным размерам оплаты труда. Это 108 372 рубля. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он уверен, что эти деньги позволят людям заниматься спортом для сохранения здоровья, проходить профилактическое обследование и посещать санатории. Гриб также отметил, что подобная мера могла бы стать не только своеобразной премией к юбилейной дате, но и признанием усилий людей, которые заботятся о своем здоровье. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс валют – доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 22 копейки. А далее «Звездный завтрак» и Артур Руденко. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:05, время московское. И это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». К нам в гости, к Артему Демину и Марине Дымовой. Сегодня пожаловал наш любимый певец. Он не только наш любимый певец, он еще и любимый певец миллионов наших радиослушателей. Это Артур Руденко, которого мы с огромным удовольствием приветствуем в этой студии. Артур, доброе утро!
2: Доброе утро! Доброе утро, всем нас видит, слышит. Доброе утро, студия. Марина, Артем.
3: Какой бодрый, Артур.
1: А ты видишь, в какой он форме?
3: Вижу.
1: В какой он одежде? И понятно, что этот час мы будем говорить не о музыке и не о творчестве.
3: Я тогда пошла.
1: Ну что, как тебе игра Аргентины? Было страшно в первом
2: тайме? Я нашел спортивную кофту, которая с прошлого мундиаля еще, видишь?
1: Да, на ней написано «Месси». Да,
2: «Месси», она фартовая. Они же в прошлый раз и заняли, соответственно.
1: Чемпионы мира,
2: да, я надеюсь, еще, потому что этот чемпионат мира, он такой знаковый для очень многих футболистов, которые играют уже последний раз за свою команду.
1: Mm-hmm. Ну, взять Криштиану Роналду.
2: Да, вот мне его жалко.
1: Взять Месси.
2: Так хотелось нашего маленький тоже.
1: Лука Модрич.
2: Модрич. Хотелось бы, чтобы в финале все-таки Португалия, то есть Месси сыграл с Роналду, но, к сожалению,
3: всех старичков
2: битвы титанов
3: хотел,
2: не получилось, да. Это была бы игра века.
1: Ну что, зато мы, может быть, дождемся финала Аргентина-Франция, и, наконец-то, Килиан Мбаппе покажет, кто лучший молодой футболист.
2: Молодость победит, да.
1: Ну ладно, хорошо. В общем, это была разминка. Вы все поняли.
2: Да, сразу заряд бодрости спортивный,
1: да,
2: с утра.
1: Вы все поняли, что мы в курсе, что Артур Руденко не выспался. А, нет, сегодня ты выспался, потому что
2: не было матча.
3: А почему не было?
1: Сегодня перерыв.
2: Антракт.
1: Сегодня вечером.
3: Потому что знали, что Артуру рано вставать, ему на «Звездный завтрак».
1: Да, решили сегодня не играть.
2: Перенесли, позвонили, попросили.
3: Вот так вот. Кстати, не пугайте наших слушателей своими разговорами о футболе.
1: Да, конечно, мы шутим.
3: На радио
1: «Шансон»,
3: потому что Светлана из города Алексин уже задает вопросы. Говорит, что была на вашем юбилейном вечере, Артур. Концерт просто огонь. Сколько же было шансоновских артистов. Все любят вас и уважают. А сколько было вам подарено цветов? Я столько никогда вообще не видела, пишет Светлана. А очень интересно, куда вы потом столько букетов разместили.
1: Давай, расскажи уже наконец-то о своем цветочном бизнесе. Как твой ларек поживает на улице?
2: Ларек уже закрылся.
1: Дом 62.
2: 64, не говори 62, то все туда пойдут. Спасибо огромное. Здравствуйте. Да, хочу всем сказать невероятное спасибо и благодарен за все, кто пришел на мой концерт. Да не то, что мой. Там было очень, там практически шансон года был. На моем юбилее. Спасибо артистам, которые приехали поддержать. И цветов действительно было очень много. От начала сцены до конца вот такая прям цветочная,
1: а потом, правда,
2: огромная поляна.
1: Куда деваются эти цветы после концерта?
2: Продаю.
3: На
2: Авито.
1: На Рижский рынок? Я думаю, почему на Рижском рынке в тот день?
2: На самом деле, немножко там, пока все это доносишь до машины, подрезают, может быть, там работники сцены. Кто-то из участников...
1: Ну, то есть, если домой доезжает букета 2-3, уже неплохо.
2: Нет,
1: концерт был хороший.
2: Мне не жалко, правда, но хочется как немножко хотя бы ощутить во всей этой красоте себя. А потом, куда уходит сын в школу, несет учителям, они не могут понять, по какому поводу праздник сегодня, а он дарит там учительнице первой, например, учительнице классом, руководитель, еще кому-то, он тут идет цветами.
1: Это удобно, кстати.
3: Да. Все надо концерты делать 31 августа, чтобы...
2: Это очень хорошо, да. А гостям на мой концерт удобно ходить 9 марта, девчонкам. Им 8 марта цветы подарили, они, так сказать, порадовали, а 9 марта не нужно покупать артисту.
1: Порадовать Артура Руденко.
2: А потом они этот же букет берут, стряхивают водичку и приходят на концерт с цветами.
3: Вы уже поняли.
2: Это лайфхак с другой стороны уже, да.
3: Человек с невероятным чувством юмора.
1: И предприимчивый.
3: При этом я не могу понять, как так получается, что такие романтические песни, душевные, какие-то лиричные.
1: Исполняет человек, который не соответствует жизни другой.
3: Если говорить с Артуром, вечно шутки, прибаутки, стёб. Как так получается? Как ты уживаются в тебе такие...
1: Почему у тебя в репертуаре нет песен Валерия Кураса до сих пор?
2: Вы же понимаете, артистом должен быть многогранным.
1: Я понял,
2: должен быть и грустным, и веселым, и лирическим, и немножко каким-то шаловливым.
1: Ладно, сейчас сделаем небольшую паузу и потом
3: позже
1: поговорим обязательно.
0: На радио «Шансон» реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Звездный завтрак. Артур Руденко готов отвечать на ваши вопросы. Любые вопросы. Вот Артур Руденко один из немногих гостей, которому все равно, какие вопросы задают. Будь то вопрос про футбол, будь то вопрос про творчество.
2: А про бензин давай спросим.
1: Вопрос про бензин.
3: Расскажи мне про покупку. Про какую? Про покупку. Про покупку. Про покупку. Про покупочку мою.
1: Так, давай про бензин.
3: Все работает.
2: Давайте
3: про
2: бензин.
3: Ты нет.
1: Себе купил?
3: Мне не нужен бензин.
2: Ты пешком?
3: Я на самокате.
2: Серьезно? То есть ты сейчас с тортиком катился?
3: Да.
1: Катись дальше.
3: Ну не сейчас. Я в 5 утра выехал, чтобы вовремя приехать.
2: Ну правда.
1: У тебя ситуация с бензином.
3: Да нормально, мне все ровно.
2: Сколько у тебя в баке бензина?
3: Нет у меня вообще бензина в баке.
2: А у тебя электрокар?
3: Нет, у меня дизель.
2: А, вообще все печально.
3: Схему сбили.
2: Поэтому ты на самокате, все понятно. Ну, видишь, есть какие-то темы, на которые он не хочет разговаривать.
3: Кстати, почему? У меня бензин, в смысле, у меня дизель. Мне все равно бензин, есть он или нет.
1: В смысле? Ну, а что? Ситуация с дизелем.
3: А вы знаете о том, что дизель периодически подъезжаешь, заправка на бензин не работает, а дизель, пожалуйста.
1: Да, это есть такое. Неприятно. Такую картину нам неприятно наблюдать с Мариной. Но, тем не менее, мы понимаем.
3: Вас радуйтесь за ближнего.
1: Да.
2: Как у тебя вообще проходит лето? Уже был отпуск или будет?
3: Лето проходит переменчиво. Вот как солнышко выходит, тогда и лето хорошо. Uh-huh. А когда дожди, не особо. А, потому что зима немножко достала, падал белый снег. А лето хочется, чтобы побольше было солнца.
1: Подожди,
3: и поярче.
1: Я сейчас смотрел твои сторис.
3: Я успел уже сидеть на море, да.
1: Да,
3: не,
1: и
3: слава
1: ты
3: богу,
1: там
3: все
1: уже
3: хорошо.
1: Загораешь,
3: сейчас
1: купаешь.
3: Краснодар, ой, господи, Краснодар, в Калининград, вот в пятницу, в субботу летим тусовочкой нашей шансоны, кстати. Там попоем, но сказали, погода будет не очень. Но...
1: А тусовочка большая или с кем ты сейчас?
3: Петрухин будет наш главный весельчак, и второй весельчак это Виктор Дорин. Да,
2: у нас там еще и Сергей Любавин же, да?
3: Да, Сергей
2: уже
3: Любавин.
2: Просто слушательница,
3: мы уже два романтика.
2: Любовь присылает вопросики. Она,
3: так.
2: Мы сейчас предыдущий час обсуждали со слушателями, часто ли они едят в ресторанах, и Любовь говорит, а спросите, пожалуйста, у Артура Руденко, часто ли он ест в ресторанах, и есть ли любимый ресторан в Калининграде, потому что мы туда и к нему на концерт. Вот видишь?
3: А в ресторанах я питаюсь только практически тогда, когда на гастролях. И то это обед, наверное, и все. Потому что на завтрак я не хожу.
1: А какие блюда, какой кухни ты обычно заказываешь в ресторанах? Когда
3: мне нравится наша кухня.
2: То есть пюрешка с котлеткой и борщ.
1: Борщец?
3: Я, да, предпочитаю, ну, супчик, бульон, что-нибудь куриное. Потому что, ну, для желудка, когда поешь, чтобы кислоты не было повышенной. А так-то хочется иногда, конечно, харчо скушать. Но не всегда позволительно, так сказать, вокальная диета не всегда это позволяет. А потом говяжьи щечки.
1: Ой, не говори при мне.
3: И овощной салат, как бы, да, вот так вот.
2: Ну, подожди, а в Калининграде, может, какой-нибудь...
3: В Калининграде. Я, к сожалению, не так часто там бываю, чтобы у меня был любимый ресторан, но я еще не знаю, в какой. Может быть, кстати, вы посоветуете, куда пойти в Калининграде вкусно покушать. И чтобы была эстетика визуальная.
1: Это уже вопрос вам.
2: Запрос.
1: Да, да. Отвечайте.
3: Посоветуйте.
1: Отвечайте Артуру Руденко, в каком ресторане вы будете ждать его после концерта.
3: Да.
2: Будешь ли ты купаться в море?
3: Если оно будет не холодное, хотелось бы.
2: Говорят,
3: конечно,
2: что там вообще очень классно прогрелась вода. И там теперь практически Анапа.
1: Да, только вчера там начался супер тайфун. Если вы смотрите новости.
2: Да, в Зеленоградске, что ли, там вообще смыло всю вот
1: эту пляжную линию. Там прекрасно, там все смыло, поэтому купайтесь, ребят, все нормально. Там все смыло, можете купаться без мыла.
3: Нет, я на всякий случай плавки возьму с собой, вдруг повезет.
1: Вдруг дождь начнется.
3: Вдруг. Чтобы одежда не промокла, да?
1: Да, хотя бы закончить концерт так, значит, в сухом чем-то.
2: В отпуске ты был, концерты у тебя плотненько стоят в летнем. То есть нет такого, что летом ты говоришь, я не гастролирую, я, например, пишу новые песни.
3: И песни успеваю писать, и немножко гастролировать. Нет, лето не плотный график. Это как бы нормальная такая межсезонная история, поэтому летом довольно-таки много времени провожу дома, либо куда-то стараюсь уезжать.
1: Но настоящий отпуск у тебя будет?
3: Я надеюсь, что зимой.
1: А, вот
3: ну
1: да.
3: Что значит настоящий отпуск? Это, наверное, собраться всей семьей и уехать.
1: Да, конечно,
3: куда-то.
1: Детей куда-то вывезти.
3: Да.
1: К воде какой-то.
3: Ну, я вот вывез ребенка к воде, мы немножко побыли, а потом я вот отправил к бабушке в Краснодарский край, и ему там прекрасно.
1: Когда у тебя родители есть бабушка. Когда у тебя есть бабушка в Краснодарском крае, конечно,
3: да, дедушка за грибами ходить, на рыбалку. Ну, что, мальчишки, что еще нужно?
2: Это выпускник или который?
3: Младший.
2: Младший. А младший у тебя в каком классе?
3: Вот в 9 идет.
2: О, то есть вас ждут всякие ГИАЭ, подготовка и все.
1: Да.
2: Помнишь мультик из 90-х?
1: Да, это про Дональд Дак и его какие-то там...
2: Друзья.
3: Нет, Дональд Дак там чуть-чуть другой.
2: Какой?
3: Да, это не тот. Дональд Дак, он пожуще.
1: Ба-ба-ба. Хорошо. Он так разговаривал. Вот так Артур Руденко будет отвечать на ваши вопросы.
3: Так я буду петь.
2: В Костроме, когда будет... Когда в Костроме будет концерт, спрашивает Туся.
3: Я не знаю. Сейчас готовится большой осенний тур.
2: Позже, пауза.
0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, Артур Руденко у нас сегодня в гостях. Ну, один из самых веселых, наверное, артистов в шансонье, потому что 50% своих концертов Артур рассказывает со сцены какие-то шутки, анекдоты, а 50% концерта — это его исключительно песни.
2: Грустные
1: песни про снег и про то, что нельзя забыть.
3: Какие песни сейчас ты записываешь? И будет ли новый альбом в ближайшее время? Вообще расскажи, что происходит в твоей творческой жизни.
2: Да, альбом планируется, да, уже практически собрался материал на полноценный альбом. Ну, 10 точно, я думаю, порядка 12 песен уже нужно посидеть, почитать. А вообще планируется, я хочу диск, типа «Золотая коллекция», что такое «Самые лучшие песни», этот год у меня юбилейный. И хочется собрать альбом из всех самых лучших песен за последнее время. И отдельно, соответственно, новый.
3: А какие песни самые лучшие? Какие войдут туда?
2: Марин, ну, основные будто... хиты, конечно. «Дым, сигарет с ментолом», «Звезда по имени Солнце».
3: Подожди,
2: а... «Дев багаж и свечи».
3: Ну, я серьезно,
1: ну, допустим,
3: «Падал белый снег», забыть нельзя. Это будут новые аранжировки или ты просто...
2: Нет, просто собрать такую пластинку, как бы, отчет за сколько там, практически 15 лет.
3: А зачем, если у людей есть цифровые площадки, например? Зачем?
2: Просто
3: коллекционный диск?
2: Да.
1: Ну, конечно,
2: новый альбом — это как бы отчет за проделанную работу.
1: Допустим, наш главный редактор очень любит слушать музыку на виниле.
2: Это вообще круто.
1: Рустем, хорошая идея, да. И, конечно, допустим, вот если мы говорим о таких слушателях, аудиофилах, как Рустем, для них, конечно, важно, чтобы это был качественный звук,
2: да,
1: виниловая,
2: да,
1: пластинка, и в каком-нибудь красивом оформлении с твоими какими-нибудь редкими фотографиями, которые не засвечены в социальных сетях.
2: Вот. Да.
1: Было бы классно.
2: Да, хорошая идея, кстати. Да,
1: и классный подарок. Хороший, дорогой подарок. Да.
3: Ну, так это очень дорого.
1: Марин,
3: выпустить на
1: у
3: виниле.
1: Нас в гостях один из самых успешных шансонье. Один из богатейших людей в нашем шоу-бизнесе. Артур Руденко. И его сыны.
2: Это не 1 апреля или что?
1: С тобой всегда. С тобой всегда 1 апреля.
3: Тут недавно коллеги на работе надо мной издевались. Они сказали: Марин, расскажи нам анекдот.
2: Почему иногда? Мне кажется, Артем постоянно это делает.
3: Короче, я им рассказала 3 анекдота, и они вообще не смеялись ни слова. Хотя анекдоты, ну, в смысле, очень смешные были анекдоты. И они мне в пример...
1: Расскажи.
2: Это, может быть, ты думаешь, что они смешные.
3: Про кошку и гречку.
1: Да, про кошку и гречку. Давай.
2: Ну, это же классика.
1: А ты знаешь этот анекдот?
2: Ну да, когда.
3: А опять гречка, да? Было смешно.
2: Нет, ну это, мне кажется, вы все знают.
3: Он не смешной?
2: Но это более философская история.
1: Ну да.
2: Да.
1: А вот Марина решила у нас с философией как сразу долбануть.
2: Ну, анекдоты и философия — это так, средненько.
3: Хорошо, расскажи какой-нибудь анекдот, чтобы...
1: Свежий, но...
2: Надо же что-то порядочное.
1: Но приличное, да. Ну подумай.
2: Мужик приходит домой... 3 часа ночи, а жена ждет его, час его нет, 2 нет, слышит, он ключом ковыряется в замке и с трудом попадает. Но она поняла, что он, значит, выпивший достаточно хорошо, но погулял. И она, что под рукой? Скалка. Она берет эту скалку деревянную и стоит уже, значит, так по ладошке набивает, как битой.
1: Как полицейский.
2: А, и он открывает дверь, у него такой тяжелый взгляд, уставший. И она, значит, с этой скалкой и такая смотрит на него, а он взгляд из-под лобья поднимает, смотрит и говорит: а ты все печешь.
3: Это хорошо. Ну вот, это должен быть какой-то талант, смешно рассказать.
1: Это у тебя он реально есть. Артистизм, Марина, артистизм, прежде всего.
3: Где ты берешь эти анекдоты? Тебе их присылают?
2: Нет, как-то находятся они. Ну, в последнее время, к сожалению, меньше стало анекдотов. Вот прям таких.
1: Говорят, что смешных. Как жанр анекдоты в целом уже немножко...
2: Очень жаль.
1: Умирает.
2: Очень жаль. Я считаю, что это одна из самых таких гениальных историй в плане шуток, потому что буквально в 3 предложения можно уместить целую историю, и это будет смешно. Не нужно, чтобы анекдоты умирали ни в коем случае.
1: Да, дорогие друзья, давайте запускаем новые движения.
3: Сохраним анекдоты.
1: Сохраним анекдоты.
3: Культуру анекдотов.
1: И планету.
3: А пока давайте послушаем прекрасную песню «Не звоните бывшим». Артур Руденко. Делайте громче.
4: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, Может быть, позвонит, позвонит.

0: Грязный завтрак на радио Шансон.
1: Звезды завтрак на радио Шансон и наша суперзвезда Артур Руденко готов отвечать на ваши вопросы, поэтому у вас еще есть время задать вопрос Артуру Руденко. Плюс 7 909 955 103 и 0.
2: Спрашивала Туся про Кострому. Вообще, где актуальный график, где тебя можно будет увидеть?
3: На моем сайте arturruden.com. Ну, в процессе. Сейчас пока там ничего еще не выставлено. Ближайшие мероприятия будут в Москве, кстати, 31 июля в «Гнезде глухаря». Нашей домашней уютной обстановке вместе с Виктором Дориным.
1: Ага. И
3: мы вам споем.
1: И все, кто обычно...
2: Екатеринбург у тебя в ноябре. Пока все, да?
3: Екатеринбург, да. Сейчас там будет довольно-таки плотный список.
2: Какие фотки классные у тебя на сайте. Прям вообще. Ты видел их?
3: Да, периодически поглядываю. Но дело случая.
2: Ты вообще любишь фотографироваться или и вот этот все момент с фотосессиями?
1: Конечно, он любит это делать. Посмотри все его сторис там.
3: Нет, ну сторис это...
1: Ты сколько выкладываешь сторис?
3: Немного.
1: Много?
2: Ну не больше, чем ты, ладно уж.
1: Я редко выкладываю.
3: А Марина, наверное, имеет в виду фотосессии, правильно?
2: Да, фотосессии профессиональные, где вот это... По 4 часа тебе говорят, вот так, стань вот так.
3: Вот немножко выматывает, да. Сторисы лучше. Ты же в жизни берешь, щелк-щелк, как он есть по-настоящему. Но нужно сделать фотосессию, освежить, афишные фотографии сделать и так далее. Нужно, да, сделать.
2: Как ты относишься к искусственному интеллекту? Потому что многие вообще сейчас не заморачиваются и просят искусственный интеллект сделать фотки и уже не заказывают себе фотосессии профессионально.
1: Уже фотосессии делают искусственный интеллект, ты понимаешь?
3: Здорово.
1: Ты одну фотку свою загрузил, а он тебе выдал 50, где ты там на Гавайях.
2: В разных образах.
1: В самолете летишь, там, я не знаю, в ресторане
2: ешь. В образе ковбоя, еще что-то. Главное проверять, чтобы там все пальцы были, потому что ИИ иногда плохо делает руки.
3: Все глаза одновременно открыты. Нормально, 21 век, нужно пользоваться, пробовать, почему бы и нет. Единственное, что жалко фотографов, у которых хлебушек отбирают. Вот этот момент не очень приятный.
1: Ну так и отбирает хлебушек не только у фотографов, но
2: скоро
1: и
2: у музыкантов, да, у композиторов, у аранжировщиков.
1: И у поэтов. Сейчас уже и стихи сочиняет. Понятно,
3: все делает,
1: что,
3: абсолютно, да.
1: Понятно, что там качество, конечно, сомнительное, но в любом случае он же учится, и искусственный интеллект.
3: Я думаю, что когда-то это остановится. Людям наконец-то надоест слушать эту пластмассовую музыку, одинаковые голоса, одинаковое качество воспроизведения, все равно это чувствуется. И я предполагаю, что уже немало людей слышат. Вот я слышу сразу, когда искусственный интеллект начинает играть, даже еще не начинает петь. Это
1: даже слышно. Еще петь не начинает?
3: Да, это практически сразу узнаваемо. Там определенный звук.
1: Алгоритмы это называется. Определенные алгоритмы звучащие.
3: Да, я имею в виду, если просто на ухо брать без умных слов, алгоритмы и...
2: Сейчас прям
1: а для тебя это прям умное слово, алгоритм?
3: Ну, в плане, если бытового прослушивания, да. Мне просто кажется... слушая музыку, и вот если играет, не знаю, там, Михаил Шуфутинский, да, и потом искусственный интеллект, ты сразу почувствуешь разницу. Это другое звучание просто, другой алгоритм воспроизведения звука, Артем.
1: Mm-hmm.
3: Вот так.
1: Молодец,
3: вот.
1: Ты учишься как искусственный интеллект.
3: Ну, да.
2: На самом деле, правда пугает. Как ты считаешь, будущее музыкальное из-за этого под угрозой?
1: Индустрия.
2: То, что будет слушать молодежь? Или все-таки действительно откатится все назад, и все будут за то, что делают люди, а не искусственный интеллект?
3: Я думаю, что какое-то время искусственный интеллект будет держаться. Я вспоминаю вот переход, когда появились первые PSR Yamaha. Uh-huh. Сейчас для радиослушателей объясню. Это когда в клавишном синтезаторе работают все. И барабаны играют, и скрипки.
1: И гитары.
3: И гитары, саксофоны, все что
1: и
3: угодно.
1: И даже голоса какие-то.
3: И когда в ресторане работала живая команда, uh-huh. то есть барабанщик, гитаристы и так далее. А потом, когда появилось это японское чудо, убрали барабанщика, убрали бас-гитариста, убрали практически всех, и один человек мог... заменить целый ансамбль. Вот и сейчас получается то же самое. То есть искусственный интеллект заменяет все. Но пришло время, когда люди хотят живого звука. И им эти синтезаторы уже надоели, ими никто не пользуется. То есть вот лет 5, наверное, лет 5-7 это чудо проработало активно, а потом сошло на нет, и вообще его убрали. Я думаю, что искусственный интеллект какое-то время человечество им наиграется, и мы
1: это был диагноз от Артура Руденко, который он поставил искусственному интеллекту, а мы, дорогие
3: это аналитика, есть такое еще умное слово, Артем.
1: Да ты что? 1-1.
0: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. И наш звездный гость Артур Руденко.
2: Доброе
1: которого
2: утро.
1: Мы любим, которого мы ценим, уважаем и которого мы всегда с огромным удовольствием приглашаем в студию по каким-то важным для нас поводам.
2: Да я знаю, почему, Артем, потому что любишь тортики, которые я приношу.
1: Но на самом деле, Артур Руденко, честно скажу вам, дорогие друзья, вот сейчас прям вот откровенно, сокровенно.

0: На скоро отпуск, ну хоть напоследок, ну кто нас выручит, конечно.
1: Нет, вы сказали, что уже к завершению 2D-шоу сезона, поэтому я думаю, надо это дело отметить. С вас кофе, с меня торт.
2: Хорошо, все, прекрасно договорились, тем более, что кофе у нас на работе халявный.
1: Ну вот, отлично. И торт, оказывается, тоже, видишь.
0: Слушайте, вообще-то я какой-то вопрос хотела задать.
2: Да.
0: Нормальный.
1: А что, плохо с утра кофе с тортиком? Мне кажется, можно позволить.
0: Ты такой подтянутый всегда, как будто бы ты себе не позволяешь все-таки тортики. Всякие.
2: Ты сидишь на жесткой диете или у тебя...
1: Я на жестком матрасе.
2: Или у тебя сплю. Вот эта ппшная история, она вот превалирует.
0: Ну все, даже бицепс какой-то просвечивает. Что-то как бы все хорошо.
1: Я мало ем. Я очень поздно завтракаю. То есть, скорее всего, я обедаю.
0: То есть у тебя типа интервальное голодание получается?
1: Нет. Я поздно ложусь, поздно встаю. Я не хочу рано кушать. Я могу позавтракать в 12, там, в час.
2: Я был с тобой на гастролях. Что ты мне рассказываешь?
1: Да. Я на завтраке не хожу.
2: Ты можешь в 3 часа ночи отправиться искать шаурму в другом городе, незнакомом, чужом, и потом ее есть.
1: Нет, я могу в 3 часа ночи съесть шаурму, но потом по следующий прием пищи будет, допустим, в 2 часа дня. То есть большой промежуток времени, чтобы запустить процесс аутофагии. Да.
2: Ну, мне кажется, в любом
1: случае... Еще одно умное слово.
0: На букву А, причем все слова умные.
1: Ну, мы же Артем, Артур. На самом деле, нужно ограничивать себя в питании, не переедать. Чувство голода лучше, чем чувство перенасыщения. Обязательно физкультура. Что я делаю? Я отжимаюсь, я приседаю и подкачиваю пресс. Все, минимальный комплекс. Хотел сделать на турнике... Челлендж один насмотрелся в интернете и сделал, в общем...
2: Выход силы или что?
0: А поэтому у тебя так сейчас хрустит рука?
1: Я хотел, да, лучника какого-то там сделать на перекладине, и я очень сильно вывихнул плечо. И, в общем, аккуратно, друзья, аккуратно.
0: Не смотрите видео.
1: Уже шестой десяток все-таки.
2: Ты должен предупреждать, что вот эти трюки не повторяйте.
1: Не повторяйте.
2: Опасно для жизни и для здоровья. Ну что же, дорогие друзья, надо уже потихонечку нам прощаться. Осталась буквально одна минутка. Если хочешь что-то рассказать или сказать, обратиться
0: какую-то
2: к нашим слушателям.
0: Какую-то песню, может быть, нужно послушать где-нибудь,
2: да,
0: на Яндекс
2: куда
0: музыке,
2: зайти,
0: что-нибудь
2: там.
0: Новенькое есть?
1: Да, новенькое вот вы включили, только что играла.
2: «Не звоните бывшим».
1: «Не звоните бывшим», да. «Не звоните выпившим» тоже. Это, знаешь, как утром проверяешь свой телефон. Планируется у меня дуэт. Я надеюсь, все состоится. Пока это загадка.
0: Мужчиной или женщиной?
1: Женщиной. Шикарной, да. И новые песни, да, конечно же. Кстати, кто будет в Беларуси, приезжайте.
2: Там какого числа?
1: Мероприятие.
2: Какого числа надо приехать в Беларусь?
1: 21-го.
2: Забыть
1: нельзя. 20-го. 20-го.
2: Ну, хорошо.
1: Июля. Драники. Вы сегодня говорили про драники. Да, драники, настоечки и шикарное настроение.
2: Дорогие друзья.
0: Там теперь концерты анонсируют. Драники, настоечки. Хорошо.
2: Все это за счет артиста. Все в стоимость билета, все это включено.
1: Самое главное, всем хорошего лета. Побольше ярких, незабываемых эмоций. Находить время отдыхать с друзьями, с детьми, на природе. Неважно, где это. На море, в лесу, у реки, либо на даче у мангала. Это тоже чудесное времяпровождение.
2: Друзья, это был Артур Руденко. Огромное тебе спасибо. До встречи в новом сезоне вместе с нами уже, понимаешь, да?
1: Да, вам, друзья, отличного отдыха. Спасибо вам за утреннее настроение, которое вы нам дарите.
0: Спасибо,
1: Артем. Спасибо, Марина. Спасибо, радио Шансон.
2: Спасибо, дорогие друзья. До завтра, до 7 утра. Включайте свои радиоприемники, не забывайте.
3: Вот и все. Я тебя...

0: уходишь. Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Минздрав обяжет стоматологов применять анестезию при любых процедурах, которые могут вызвать неприятные ощущения. Кроме того, все кабинеты дантистов предлагается оснастить дефибрилляторами, укладками для профилактики инфекции медработников, а также препаратами для помощи при анафилактическом шоке. Новые правила должны вступить в силу 1 октября. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Изменения коснутся и кадрового состава медорганизаций при сохранением нормативов 5 специалистов на 10 тысяч взрослого населения. Перечень должностей планируют добавить стоматологических фельдшеров. Скоротечные дожди и неустойчивая погода ожидаются в Москве в ближайшие несколько дней, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице сегодня составит плюс 21 градус. Барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба. Ранее в гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в московском регионе к концу недели может подняться до плюс 31. По данным синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами прогремят от грозы. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

так грустно вдруг. Лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал и увидел в гостях тебя.

0: саду.
1: Да как же это так получается? Песни наши драгоценные на волнах радио Шансон, звучащие, они как те напитки, которые, когда становятся выдержаны, приобретают новые грани своего вкуса и удивляют, и радуют, и заставляют просыпаться внутри какие-то совершенно удивительные чувства. Казалось бы, песня? А какая? Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Михаил Захарович, продолжите это настроение.
2: Играй, гармоника, играй. Мы на земле искали рай.

сделана отметка на стене. Перевернут день календаря, и тоскует где-то обо мне.

На том самом большом каретном действительно происходили удивительные события, и лирический персонаж с тем самым черным пистолетом, он действительно был. Как раз-то молодежь собиралась там и веселилась. И первые, одни из первых записей были сделаны как раз-то в квартире на большом каретном. Вот такая удивительная история создания этой песни.

нашей надежды, где радость дарила весна. Нам время сменило одежды, а ты все так нежно ждала.

0: никогда не забыть. Светла своих огненно-карих тебе никогда не забыть.
1: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Что-то

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Каждый автолюбитель хочет кроссовер. Это факт. Но еще лучше, если это будет не городской, травоядный универсал повышенной проходимости, а настоящий рамный вездеход. Сейчас я расскажу вам о самых доступных рамных проходимцах, представленных на нашем рынке. С минимальным бюджетом в 3 миллиона 860 тысяч рублей можно присмотреться к Котинг Паладин. Помимо привлекательной для подобного класса стоимости, необходимо отметить, что в ДНК этого внедорожника лежит настоящий японский Nissan. На втором месте по доступности расположился Havail H5. За 4 миллиона рублей вы получите автомобиль с габаритами Toyota Land Cruiser 300. Замыкает тройку новинка российского рынка BAW-212. Спартанского вида внедорожник оценен в 4 миллиона 400 тысяч рублей. А примечательно в нем то, что предка модели для армейского использования построили на базе нашего ГАЗ-69. Это самая проходимая автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ну, а если женщина решила подобрать ключик к сердцу того самого избранника, о, точно, найдется тот самый единственный и неповторимый, который подойдет, да так, что потом и не захочется закрывать. Поэтому любите, влюбляйтесь, будьте счастливы в компании «Радио Шансон», и неважно, какая погода за окном. Главное, что мы в одной компании.

небес. Ты пожимаешь плечи, вот-вот наступит вечер, и за это.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Очень часто нас пугает одиночество, но побыть наедине с собой крайне важно, хотя бы на минут 10-15 в день, чтобы послушать, что же тебе говорит твой внутренний голос. Может быть, органы какие-то кричат, обрати на меня внимание. Поэтому будьте здоровы, господа хорошие, берегите себя и сохраняйте силу духа. А мы поддержим и настроение, и найдем ответ на вопрос, и вообще. С песней всегда шагать легче и веселее.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В среду, 8 июля, губернатор Вячеслав Федорищев вместе со своей супругой поздравил семью Спиридоновых с Днем семьи, любви и верности. Владимир Иванович и Валентина Ивановна прожили вместе 71 год. Они познакомились в Политехническом институте и вместе начали работать на заводе номер 281. Супруги Спиридоновы достойно вырастили двоих детей, помогали с воспитанием четырех внуков, а сейчас проводят время с правнуками. Глава региона пожелал семье Спиридоновых крепкого здоровья и бодрости духа. В Мюнхене прошло юниорское первенство Европы по плаванию. Софья Ануфриева из Новокуйбышевска завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брасом. Ее результат 30,88 секунды. Поздравляю нашу землячку Софью Ануфриеву и ее тренера Алексея Ильина с блестящей победой, написал в своем канале в Макс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В Самаре завершили ремонт на 25 участках дорог. Самый крупный объект – это автодорога по Карла Маркса. Об этом сообщил глава города Иван Носков. В этом году отремонтировали 3 городских участка. От Советской армии до Санфировой, от Советской армии до Нововокзальной и от Гагарина до третьего проезда. Также капитально обновят тротуары на участках от Киевской до Гагарина, почетной стороне, и от 22-го партсъезда до дома номер 246 по Карла Маркса. Качество работ проверяет дорожная лаборатория. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» региональных и муниципальных программ отремонтируют 53 километра дорог. Минкультуры представила проект постановления, который позволит использовать пушкинскую карту для посещения цирков. Об этом пишут «Известия». Проектом предусматривается увеличение номинала карты с 5 до 7 тысяч рублей. Эти изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Напомним, программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года. Ее могут бесплатно оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно.
1: Копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Когда мы довольны собой, когда мы радуемся, вот эта легкая улыбка, которая касается ваших глаз. Да-да-да, мы улыбаемся глазами. Когда крылья расправлены, но тогда нам и море по колено, и горы по плечу. А в компании «Радио Шансон» так все так и есть. Всем привет. Денис Денисов, микрофон.
1: Стоял над пропастью, по молодости была.

над пропастью, не вдалеке, а с краю. И вдруг услышал голос не

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Ничего другого на ум, как мысль о том, что я хотел подарить тебе. А вот тут продолжение может быть разным. Но, мне кажется, остановится наш разум, который любит делать сюрпризы на хорошем отдыхе. С 24 по 30 октября всех приглашаем, зазываем и будем рады видеть в нашем мероприятии мега замечательном. Это фестиваль «Бархатный шансон», «Средиземное море», отель «Титаник Делюкс Гольф Белек», Михаил Шафутинский, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев и Михаил Бублик, Евгений Кемеровский и другие звезды будут там. Вы тоже можете. За подробностями на сайт radioshanson.ru добро пожаловать для лиц старше 12 лет.

Говорят, что любовь со временем начинает угасать. Да нет, она трансформируется, обретает новые формы, а там уже химия включается совершенно иная, окситоциновая какая-то, это привязанность. Что я вам скажу? Можете объяснять это как угодно. Но любовь есть, любовь будет, и без нее нам никуда. Так же, как и без музыки, которой много. Шансон один.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка и языков народов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги, оказывать международной организации по русскому языку содействие по продвижению языка как языка межнационального общения. Песков отметил, что весь перечень будет опубликован на сайте Кремля. Сегодня советник президента Елена Ямпольская даст брифинг на эту тему и подробно прокомментирует этот перечень поручений, сказал Песков. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров, сообщили в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. В декабре прошлого года Путину жаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Президент признал обоснованным недовольство россиян. Москва будет бороться с транспортным шумом с помощью специальных камер. Они будут фиксировать конкретные машины, которые издают сверхнормативный звук и создают неудобства участникам дорожного движения и людям, которые проживают близко к магистралям. Камера уже разработана, сертифицирована, сообщил заммэр Максим Лексутов. Комплекс под рабочим названием «Эфир» способен одновременно принимать и обрабатывать информацию с микрофонов и видеомодуля. Чтобы прибор заработал, необходимо внести изменения в законодательные акты, позволяющие использование данной камеры. Умерла британская певица Бонни Тайлер. Об этом сообщили представители певицы в ее соцсетях. Исполнительнице хитов 80-х было 75 лет. Тайлер умерла в больнице Португалии в результате болезни, от которой проходило лечение, говорится в сообщении. В мае на некоторое время ей вводили искусственную кому после экстренной операции на кишечнике. В заключении выпуска официальный курс валют: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки. Мария Деева, Радио Шансон.

Ну и про что вы думаете, эта музыка? Правильно, про всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Равнодушными там не останутся никто. И даже все, кто будут проезжать мимо Лайф-арены 14 ноября, будут чувствовать эту энергетику зала. Вы тоже можете там оказаться. Еще раз повторюсь, 14 ноября, столичная Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Поем, танцуем, отдыхаем, все, как мы умеем. И 12+ возрастное ограничение, подробности на сайте radioshanson.ru. А из артистов кто будут? Да все наши. Любимые. Холла, Чепик, Владимир Ждамиров, Шаман, Воровайки, Лесоповал, Татьяна Куртукова. А полный список увидите на сайте.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Верные ставки делают люди опытные на любовь и на здоровье. А еще на саморазвитие. Ну, не в общем плане, а конкретно в виде цели. Алла Рита, Алексей Петрухин только что на волнах душевного, а в вагоне-ресторане песня, которая вам нравится. И следующая будет, которая нравится. И через 2, через 3, через 5 и через 10. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Владимир Семенович Высоцкий, и везде, везде и всюду эта история подтверждает истину. Шершаляфа, ищите женщину. И даже в следующей музыкальной работе уже Александра Новикова тоже про это.
2: Как была бы улица скучно, да и вечер был из грусти соткан. Если б не ходила

глаза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее,

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Ты изящна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

Да ведь Холла здесь перечислил основные вообще моменты, когда мы влюбляемся. Глаза столько рад, мы завороженно смотрим на человека, сердце бьется вообще вот просто то, что находишься рядом. Слов нет, одни мысли, и путаешься, и стесняешься, и боишься. И все это происходит за какую-то долю секунды.

0: вкусом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минздрав будет использовать искусственный интеллект для прогнозирования потребностей и дефицита лекарств. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, пишет ТАСС. По его словам, сейчас ведомство готовится к пилотированию такой технологии. Глаголев также напомнил, что благодаря маркировке в России уже действует запрет на продажу недоброкачественных препаратов и лекарств с истекшим сроком годности. В России все больше молодых семей хотят жить за городом. Так, 74% опрошенных заявили, что в перспективе ближайших 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе. При этом лишь 26% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. Также абсолютное большинство в городских ЖК раздражает плохая шумоизоляция. На втором месте плохая экология, далее идут вечные проблемы с парковкой. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. И завершение выпуска – официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 76 рублей 40 копеек, евро – 87 рублей 35 копеек, юань – 11 рублей 22 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: История стара, как мир. Настоящая женщина, прекрасная, очаровательная, ну, фактически девочка Пай. А все стремится она к мальчишке-хулигану, где все непонятно и плохой конец маячит на горизонте. Но уверены, что все будет замечательно. Разум возьмет верх над желаниями, но это не точно. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Учимся на опыте поколений, которые транслируются на волнах радио «Шансон» в музыкальном, понятном, доступном формате.
1: Услышь меня, и холод зимы нам не избежать. Упрямая боль дышать. Напрасными кажутся дни и ночи, мы не смогли

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: умилен, в нее как в сладкую бабу влюблен. Культура лезет в мой череп сама. Учение свет, а не учение тьма.
1: Главно-рациональное зерно, как обычно, кроется в финале. Учение свет. Конечно. А музыка, шансон по-русски, это маяк.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

положено. Костюм, рубашка, галстук узенький, дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: Ах, какая же красота! Вот тот самый момент, когда, помните, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? Иван Грозный вышел, эх, ляпота. То же самое ощущение возникает у меня, когда слышу эту песню Ирины Круг и «Ягода малина», новое ее прочтение знакомой нам певицы. Владислав Медяник продолжит эфир «Эх, судьба», а мы готовимся к программе по заявкам. А вы уже пишете, ведь правда?
1: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры, много песен о тебе

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

судьба, ты судьба, радость и тревога. По камням, по бездорожью исходил я много. Может, где-то заплутал на тропе тернистой, все искал удачи я,

0: Складывается у меня ощущение, будто я сейчас слышал искренний вот пересказ этих событий, свадебных перипетий от счастливой мамы, которая дочь выдала замуж. И обе уже по-женски, по-взрослому обсуждают это торжество. Это же настоящее счастье. Видеть, как растут дети.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Госдума приняла законопроекты о мониторинге роста цен на продукты. Как пишет российская газета, Федеральной налоговой службе разрешат делиться с другими ведомствами информацией о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними. До сих пор эти данные составляли налоговую тайну. Заинтересованные структуры будут следить за стоимостью продовольствия по всей цепочке движения товаров. Также федеральные органы исполнительной власти будут анализировать причины любого резкого роста инфляции и при необходимости принимать соответствующие меры. Тем временем продажи сидра в России в июне выросли на 37% год-году. Выраженный рост демонстрирует преимущественно фруктовые напитки, а также отдельные категории слабоалкогольной, плодово-ягодной и виноградосодержащей продукции, продающейся под видом сидра. Как сообщает «Коммерсант», на заметное увеличение продаж могли повлиять благоприятная погода в начале этого лета и продолжающаяся миграция потребительского спроса в категорию слабоалкогольных напитков. При этом спрос на пиво увеличился на 7%, а медовуху стали покупать на 4% чаще. Набравший на ЕГЭ 99 баллов школьник из Москвы решил пересдать экзамен. Об этом пишет РИА Новости. Александр Щаницын – выпускник столичной школы номер 57. Он считает, что готов на 100 баллов. При прошлой сдаче молодой человек допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части, что, по его мнению, было довольно глупо. По словам Александра, у него получится сдать на высший балл, если он будет внимательнее. Поступать выпускник планирует в МФТИ по направлению «Общая и прикладная физика». В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Программа началась. Можете сверять часы. Московское время 15.02, почти 03. Денис Денисов у микрофона. Пора транслировать ваше послание. 909-955-1030. Именно по этим координатам они нас находят. Если вы подписались, а сообщения модерацию пройдут, вы довольны, мы счастливы. Вообще, выигрыш со всех сторон. Действуйте, пишите, не затягивайте, потому что время летит очень быстро, а потом я переживаю. Ну, честно говорю. Радио «Шансон», очень хочется передать привет нашим труженикам, пчелкам. Ну, раз хочется, давайте это сделаем. Татьяна, Екатерина, Елена, Игорь, Дмитрий, Евгений, Изольда, Олечка. Ну и пусть дождь за окном, на душе пусть будет светло и тепло. У вас и у всех слушателей радио «Шансон». Ой, спасибо, что и всех тоже упомянули. Так, поставьте, пожалуйста, песню Дениса Майданова «Молодость моя». Ну, Ольга, видимо, делегирована остальной частью коллектива, которые не работают. Галина и Лидия Николаевна из поселка Жуково передают привет замечательной Наташечке Крыловой. Пусть у тебя будет день замечательный и прекрасный. Улыбайся чаще. Это, кстати, относится к совету, даже к руководству, ко всем. Чем чаще улыбаемся, тем лучше себя ощущаем, тем настроение у нас прекраснее. Денис Майданов, «Молодость моя», и Валерий Никитин. Совсем скоро.

страшном гуле, от огня расплавился металл. Делегат с планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин,

Делегат с планеты Хабибулин приземлился от людей вдали. Но когда вблизи краса земная,

я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин.

я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин,

0: Сезон реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас это заветная комбинация слов, которая возвещает всех знатоков-любителей душевной музыки о том, что программа по заявкам в полном разгаре. 909-955-1030. Это координаты московской студии «Радио Шансон». Пишите, не забывайте указывать, от кого сообщение. И с превеликим удовольствием ретранслирую его. «Радио Шансон» — любименькое, драгоценное. Отдыхаем сейчас в Белгородской области. Хотелось бы услышать песню Вячеслава Быкова «Любимая моя», пишет ваш постоянный слушатель Виктор из Одинцова. Всем прекрасного всего. А вот это хорошо, вот это мне нравится. Спасибочки, на свой счет тоже принимаем. Сегодня у нашего друга и сослуживца Константина день рождения. Мы от души его поздравляем. Желаем ему хорошего настроения, друзей замечательных, здоровья богатырского, а во всех делах удачи и семейного благополучия. Мугалимовы отметились у нас в эфире. О, я вам хочу сказать, еще раз напомню цифры. Прямого эфира 909-955-103-0.

0: Реклама. В планете Second-Hand мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета Second-Hand.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Только для вас привет, поздравления, подарки, музыка, песни наши любимые. Когда вы заказываете и управляете музыкальным эфиром, то золотое времечко 909-955-103-0. Не задерживайте исполнение вашего желания. Договорились. Супер. Благовещенск на связи. Амурская область. Передайте привет Андрейке Жданову, моему любимому, от жены счастливой. Татьяна написала замечательно. Доставили. Надеюсь, услышал. Муж драгоценный мой, пишет Маришка Дмитриева. Илья приехал из рейса. Ура, ура, ура. Счастье, радость ему. Огромный привет. Очень сильно его люблю. Сейчас счастливо. Девчонкам моим любимым тоже привет. Виталине, Аурике, Агате, Башкирии всей солнечной тоже. Ну, как вы вот ловко умеете охватить все. Приехал из далекого Казахстана в гости и передаю привет всем слушателям радио «Шансон». Так, Оксана из Санкт-Петербурга отметилась. Замечательно. Шансончик, день рождения сегодня у хорошего человека, у Дмитрия Владимировича Головина. Ему море удач, дачу у моря и летнюю песню очень хочется услышать. Хорошо, сделаем. Сделаем летнюю, тем более, что уже просили. Большой привет Виталию Фадееву. Крепкого здоровья. Сосед Александр Трико желает. А сейчас, судя по всему, где-то люди эти пересекались. Дед Алехандро, Александр Наумов и Леночка Карабанова. Вот там кросс-приветинг от Елены из Рязани. Мамочки в Туму. Большой привет Галине. Скоро приеду, мамулька. Не скучай. Угу, хорошо. У нас с женой была годовщина свадьбы, пишет Александр. Поздравляет свою любимую Юлю и привет Владимиру.

Расшиваем наши летние деньки золотыми. Нет, даже платиновыми нитями. Благодаря песням в эфире Радио Шансон. Приветом вашим и поздравлениям. 909-955-103-0. Радио Шансон. Поздравьте, пожалуйста, от нас, вот Галины и Василия, Татьяну, Васильевну Бойко. У нее самые прекрасные глаза. Она достойна счастья еще большего. Пусть здоровье никогда не подводит, а желания осуществляются только те, которые будут во благо. Ой, как глубокомысленно, мы тоже поздравляем. Елена нам рассказывает, что шальные швеи из Апрелевки засыпают. Вот сейчас смешок наверняка среди коллег проскочил. А рабочий день закончится еще не скоро. Шансончик, подбодрите. Хорошо, сегодня, если вдруг кто не в курсе, день ямочек на щечках. Даже если вы вдруг их не наблюдаете, они есть все равно, потому что вы счастливы. Виктор Дорин, ямочки на щечках для вас.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

909-955-103.0. Что за цифры звучат в эфире? Это наши координаты для ваших сообщений, доступных в мессенджерах. А можете зайти на сайт radioshanson.ru и отправить нам в эфир сообщение. Все просто. Каналы связи налажены, радиомосты пробрасываем уже мы. Денис Денисов, такой радиомостостроитель. А, мне понравилось это, буду теперь использовать. Спасибо, что подтолкнули на эту мыслишку. Так, шансончик. А мы собрались подругами из разных городов. И я передаю привет Людмиле, Галине и самой себе. Село Великомихайловка Белгородской области сегодня гудит. Так, Светлана, хорошо. А подо что гудим-то? Подо что танцуем? Что поем? Узнали? Ну, конечно, по первым аккордам. Ирина Круг и Виктор Королев. Букет из белых роз только для вас.

дня, его завершения, подготовиться к пятничке, все будет замечательно. Иванову Андрею Игоревичу из Адлера большой привет. Все от любящей супруги. Здорово, договорились. Пока. Завтра услышимся.

по заявкам только для вас. Радио «Шансон».

0: вкусом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет. Как пишет РИА Новости, россияне с начала года сократили употребление спиртного на 440 мл, до чуть более 7,5 литра на человека за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 1997-98 годах. При этом в 90-х значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор. В отдельные годы он занимал около 2/3 в продажах. Сейчас меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе. В Чечне его потребление составило лишь 20 мл на человека. Житель Москвы в среднем потреблял 4,5 литра алкоголя, а Петербурга – около 6. РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных составов. Как сообщили в пресс-службе компании, имена нужно будет выбрать для электропоездов ЭПД-2ДМ, ЭПД-2, ЭПД-3ДМ, которые в настоящий момент курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране и ежедневно перевозят около 1 000 000 пассажиров. На выбор предлагаются такие наименования, как «Грач», «Скворец», «Королек», «Зарянка», «Щегол» и так далее. Также для каждого поезда можно предложить свой вариант. Голосование открыто на сайте РЖД. Оно продлится до 16 июля включительно. Смерч может возникнуть в Москве в пятницу. Также завтра пройдет дождь. Об этом в своих соцсетях предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На столицу прольется еще до 11 литров воды на 1 квадратный метр. Возможны грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. Дожди продолжат идти до следующей недели. Главная причина – холодный фронт, который разделит московский регион на разные воздушные массы. Утром в пятницу в столице ожидается до 17 градусов, днем потеплеет до 25. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: гулять, отдыхать, веселиться можно начинать уже завтра ближе к вечеру. Пока же мы лишь морально к этому готовимся. Четверг на календаре. Ну, в любом случае, настроение у нас с вами прекрасное, я так полагаю. Все-таки четверг, это же не понедельник, правда? Поддерживаем ваш настрой хорошими песнями прямо сейчас. Алексей Брянцев. Меня же зовут Ирина Сотникова. Вам желаю отличного дня.
1: Осталась ночь и белый дым от сигарет.

дай остановлю на пару дней. Я живу от тебя до тебя. Ты должна лишь одна это знать.

самой себе, что ты однажды

пока мы на двоих разделим сны. Я живу от тебя до тебя. Ты должна лишь одна.

взгляд. Ты должна, лишь одна, это знать, что когда далеко, далеко буду я от тебя, до тебя. От тебя, до тебя, буду ждать.

0: Новинка по-настоящему летняя, динамичная. Алексей Петрухин и Анна Семенович, раздели со мной лето на шансоне. Вот под такие песни мы с вами будем зажигать 14 ноября в Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Конечно, и под хиты Алексея Петрухина, и Татьяны Куртуковой, в том числе, также мы ожидаем выступления Михаила Шафутинского, Евгения Григорьева, Стаса Михайлова. Его мы, кстати, с вами послушаем в ближайшие минуты. Билеты и подробности все по «Разгуляю» найдете на нашем сайте radioshanson.ru.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать,

осталась. Ты отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня наша новость про двухколесных братьев. Популярность мототранспорта, а особенно в больших городах, растет с каждым годом. Это легко объяснить. Эффективность движения возрастает, время в пути сокращается, да и припарковать мотоцикл на загруженных улицах города гораздо проще. Но есть один нюанс. Сезон использования мотоцикла у нас очень короткий. Всего 4-5 месяцев в году. А все обязательные платежи, в частности страховка ОСАГО, для мотоциклистов стоят почти так же, как и для автолюбителей. Такая ситуация показалась несправедливой председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. И он обратился с соответствующим обращением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Миронов подчеркнул, что помимо сокращенной сезонности использования мотоцикла, существует еще и статистика, согласно которой мотоциклы попадают в ДТП реже других транспортных средств. По мнению парламентария, все эти факторы необходимо учитывать при расчете стоимости полиса ОСАГО. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +125. Наслаждайтесь. Дайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

не тратить силы. В день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

Если вы тоже ищете поддержки или, может быть, совета, все это у нас есть. И мы с вами с удовольствием поделимся уже в следующем часе в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Я Ирина Сотникова и мой соведущий Роман Шахов. Оставайтесь на самой душевной волне радио «Шансон» вместе с нами. Тамара Кутидзе прямо сейчас.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Не гони.

заката острые края, но тверды и сердце, и рука. Не гони коней, судьба моя,

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. День детской книги появится в России. Разработать проект такого указа до 1 декабря Владимир Путин поручил Кабмину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также российский президент поручил подготовить документы по созданию организации «Российское пушкинское общество». Кроме того, необходимо ежегодно проводить интернет-конкурс «Читаем всей семьей» и конкурс «Песенный». Поэзии имени Добронравова «Знания и авторы». Минпросвещение должно представить свои предложения о включении в программы организации отдыха детей и их оздоровления профильных смен для популяризации русского языка и литературы на русском языке. Тем временем в России создадут словник для всех слов из учебников русского языка и литературы для 10-11 классов. Разработку пособия анонсировала председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская. Решение о создании здания было принято после поручения Владимира Путина Рособорнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. По словам Ямпольской, словник планируется обширным. Кроме того, он будет обновляться по мере внедрения новых материалов. Российские рестораны начали сокращать меню из-за роста расходов. Заведения общепита отказываются от части сложных позиций, упрощая рецептуры. Так они компенсируют увеличение издержек и нехватку персонала. Из-за изменений в налоговом законодательстве в первой половине года операционные затраты ресторанов выросли на 12% год-году. Об этом сообщает газета «Известия». По словам экспертов отрасли, за последний год некоторые заведения уменьшили меню примерно на 20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 22 копейки. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: И сами будем в огороде выращивать полезную еду. 17 часов 7 минут в Москве. Сергей Куприк, группа Михаила Танича «Лесоповал», только что здесь в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, и снова городские встречи. Ваше любимое вечернее шоу. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем. Мы очень рады, кто к нам присоединился только что. Вот специально, чтобы послушать городские встречи.
0: Красивое музыкальное начало нашей программы. Не просто так прозвучало именно это произведение. Дело в том, что новости, они как бы подталкивают нас влиять на музыкальную палитру.
1: Так, расскажи нам скорее.
0: Тренд на урбанизацию в России дает трещину, Ира.
1: Все. Все, баста, сказали люди.
0: Согласно масштабам большого исследования, ну, в общем, результаты его, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов.
1: Все, да? Пошла жара. А ты помнишь, как раньше люди вот массово из деревень уезжали, покидали вот в это...
0: Десятилетия это продолжалось.
1: Понимаешь? А теперь пошел обратный процесс.
0: Ну, пока только начинается. Друзья, хотели бы вы жить в своем доме за городом, может, уже находитесь там, или такой вариант вас чем-то не устраивает?
1: Да, на самом деле, я знаю, что по этому вопросу очень много разногласий, очень много людей считают, кто так, кто так, кто так, как-то напополам. Вот мы ждем ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Номер единый, пожалуйста, пишите, делитесь, ну а мы зачитаем в прямом эфире.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире летнего шансона. Дорогие друзья, с вами городские встречи. Мы сегодня спрашиваем, хотели бы вы жить в своем городе, в своем доме за городом, может, уже находитесь там, или такой вариант вас чем-то не устраивает. Вот мегаполис, большой город, или, может, не самый большой, но, тем не менее, город, городские условия, это вот для вас ближе.
1: Да, жилищный вопрос, так сказать, на повестке возник, потому что многие сейчас стремятся из мегаполисов, потому что там шумно, потому что есть проблемы с ЖК различными, да, там то одно падает, то другое, то третье. В общем, вопросов множество, и, конечно, людям это все не нравится. Они говорят, хотим свой дом. Так вот, хотите ли вы свой дом, или, может быть, он у вас уже есть? Напишите. +7 909 955 103 0. А может быть, человек, наоборот, пожил в своем доме и сказал, слушайте, столько хлопот, поехал-ка я в квартиру. Такое же тоже возможно.
0: Ну, вероятно, вы напишите, расскажите. Просто тренд на урбанизацию в России дает трещину, и согласно результатам исследований, подавляющее большинство молодых семей видит свое будущее за пределами мегаполисов.
1: Молодые семьи. А я, кстати, знаю молодые семьи, которые говорят, ну, может быть, потом, когда-нибудь, сейчас точно нет, потому что рядом должен быть садик, школа, вот эти вот все социальные инфраструктуры же, ну, важна для молодежи, для детей. А как в своем доме? Там как бы не очень все это.
0: Возможно, это какой-то поселок, и вдруг там есть детский сад.
1: Ну, если есть, это знаешь,
0: заведующий детсадов таких. Пишите тоже, рассказывайте. Прямо сейчас снова к музыке вернемся.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Звони. 8-800-2019-117.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
5: Значит, опять домой.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон». Красивое музыкальное произведение. Конечно, если заводить голубей, это лучше где-нибудь в частном доме.
1: О, это вот, да, это да. Там голубятню можно поставить. У меня вот есть, кстати, да. И там так красиво, они вот летают наверху, эти голуби. Ой.
0: Здравствуйте. Владимир, Санкт-Петербург на связи, Красное Село. Всю жизнь прожил в городах больших и не очень. Купить квартиру на зарплату было достаточно сложно. Решили с женой купить маленький кусочек земли и на нем построить маленький домик. В итоге живу в своем доме, 150 квадратных метров на 12 сотках земли. На первом километре от Санкт-Петербурга в квартиру больше пряником не заманишь. Там делать нечего, сидеть на диване, телевизор смотреть. А тут у меня копай, карась.
1: Крась, крути, да.
0: Вари, пили, строгай. Работаем не початый край. Спасибо.
1: Это точно, это точно. Вот, что можно сказать стопроцентно, что у мужчин всегда найдется работа в своем доме.
0: Я
1: вот
0: думаю, что
1: всегда.
0: И у женщин найдется. Почему же нет?
1: Нет, у женщины она одинаковая. Понимаешь, помой, порежь салат, там, белье постирай. Это что в квартире, что в своем доме можно делать одинаково. А вот у мужчины особо работы в квартире нет. Ну, если женщина убирается, то... Ну, что мужчине остается? Действительно смотреть в телевизор, в потолок плевать.
0: Мастерить.
1: Ну, что, маленький размах для мастерства.
0: Ну, действительно, в доме это больше. Плюс 7-909-955-1030. Пишите свои сообщения, не забывай их подписывать. Рассказывайте свои истории. Вдруг вы только что вышли из палисадника. Что мы спрашиваем? Хотели бы вы жить в своем доме за городом? Может, уже находитесь там? Или... такой вариант вас чем-то не устраивает.
1: Да, вот Владимир написал: «Добрый вечер, Шансон. Конечно, жить в загородном доме одно удовольствие. Пришлось оформить ипотеку на 30 лет. В итоге мошенник-застройщик обманул, деньги забрал. Ужас, ничего не построил. Все желание пропало, опять начинать строить». Вот, ну что за люди? Нет, не теряйте надежды, не теряйте желание, потому что свой дом – это хорошо.
0: Владимир, пусть все получится.
1: Обязательно. Авраам Руссо и «Рада рай» у нас на Шансоне сейчас. –

0: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Друзья, не проезжая мимо ваших сообщений, на связи Евгения Ковалева. Тук-тук, 20 лет уже живу в своем доме. Как дочка родилась и начала подрастать, так и остались на даче жить. Теперь дача и не дача вовсе, а дом с отоплением, водой, канализацией. Ковришками не заманить в ваши квартиры. Дочка тут выросла, уже вышла замуж, в Москву ругается. Ни парковок, ни шашлыка, когда хочешь, и соседи кругом. Так что лучше вы к нам, любимые ведущие. Но у нас цивилизация в деревне, садик, школа, магазины, все в пешей доступности.
1: Это хорошо. Ну вот насчет парковок, да. Парковка, да. Это же прекрасно, когда ты подъезжаешь к дому, открываешь ворот, ставишь машину и идешь домой. И тебе не нужно круги наматывать.
0: Вот, ты была в нашем районе, вокруг, ты знаешь, как это бывает.
1: Да, да, да. Там же, ну, просто вот куда человеку деваться? Да никуда, посреди дороги прям оставляешь ее и все. Нет,
0: в конце концов, вот там, где я живу, да, в Подмосковье, хороший вариант, если у тебя автомобиль, это дирижабль. И ты его подвешиваешь, вот так вот, он у тебя висит над всем.
1: Ну, не всем, понимаешь, вот, возможно, вот это вот сделать. Да. Так, любимый Роман, Ирочка, я мечтала о том, что в какой-то определенный момент переедем с мужем жить на дачу, сделали ее полностью приемлемой для полноценного проживания там, а потом ни мужа, ни дачи. А теперь я думаю, что все хорошо в меру. Лето за городом, отлично, а все остальное время туда приезжать на выходные. Ведь и проживание в городе имеет свои плюсы. А вам, мои дорогие, прекрасного вечернего эфира. Вам тоже, Наташа, желаю шикарного вечера. Здесь вы правы, правы, потому что по будням иногда, конечно, тяжеловато, особенно по пятницам добираться домой куда-то вот за город, когда эти бесконечные пробки. А здесь на метро раз, как бы, и все, ты в квартире, и ты дома, и тебе никуда не нужно вот тратить время на то, чтобы добраться до дома.
0: Потратим время на рекламную паузу, дорогие друзья. Вы пишите сообщения, не забывай их подписывать. Скоро вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+. We'll be right back.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Султан Лагучев только что в эфире радио «Шансон». Дорогие наши любимые слушатели, спасибо, что пишете интересные сообщения. Не забывайте их подписывать. Ольга Лаврова на связи. Здравствуйте. Живу в частном доме с рождения. Сначала с родителями, теперь с мужем. Построили 200 квадратных метров. Двор большой, хлопот много, но плюсов все же больше. И где только люди в квартирах хранят столько вещей, сколько может потребоваться среднестатистической семье. Очень люблю свой дом. Никогда не променяю на квартиру. Всем хорошего вечера. Запекаю мясо. Будем ужинать в беседке. Ой, на улице.
1: Красота.
0: Ольга, село Христофоровка, пригород города Таганрога. Кстати, родина Михаила Танича.
1: Ох,
0: Таганрог,
1: как?
0: Да, да, конечно.
1: Красиво. Мясо, конечно, в беседке это сильно. Ну, а насчет вещей, здесь Ольга права. Я вот тоже, ну, вот у меня дом, и я тоже не... У меня вот здесь вещи. Я думаю, а как они... Как бы это я все затолкала в квартиру? В двух, в трехкомнатную, неважно. Мы же там живем, а куда эти вещи? У нас как бы... Мы живем отдельно, вещи в других комнатах,
0: да?
1: Существуют отдельно, да. Для них комнаты, понимаешь, для этих вещей. А вот как все вместе? Это сложновато, тяжеловато. Ждем ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 0. Нам можно написать смс-сообщение, а можно отправить во все доступные мессенджеры, в Макс в том числе. Он очень хорошо работает. Вот мы с ним и, собственно, и работаем с Максом.
0: Друзья, хотели бы вы жить в своем доме за городом? Может, уже находитесь там, и у вас там тоже шашлык? Да,
1: на
0: беседка.
1: Ужин.
0: Или такой вариант вас чем-то не устраивает? Пишите сообщения, подписывайте их.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Жить бы, да жить без печали, забот, но не всегда так бывает.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В Самаре усилили полив зеленых насаждений и запустили аэрацию воздуха на оживленных улицах. 22-го партсъезда, Старозагора, Советской армии, Физкультурной, Московском шоссе и Ленинградской. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Комбинированные дорожные машины ежедневно проходят по разным маршрутам во всех районах города. Они охлаждают дорожное полотно. На поливе работают 70 машин. Ежедневно только для полива цветников используется порядка 300 кубометров воды. Госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350 рублей. Такой законопроект на отзыв правительства направил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Об этом сообщает ТАСС. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину, пишут ведомости. По словам вице-премьера, эта мера позволит увеличить поставки на внутренний рынок. А также власти увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов, сократили сроки ремонтов и направили на рынок ранее накопленные объемы топлива. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги. Об этом пишут Вести. Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжит направлять в бумажном виде по почте.
1: Сейчас в Москве плюс 21 градус, облачно с прояснениями, ночью будет слабый дождь. Алла Некрасова, радио «Шансон».

один раз, тот, когда я заступился за тебя. Ты сказала, все мальчишки дураки. Я ответил, крошка, это ведь любя. Убежала ты домой со всех ног.

0: и веселее в проводах бежит электроток. Огромное спасибо. Михаил Круг только что на шансоне. Дорогие друзья, 18.06 московское время. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Вечера доброго. Я думала, что-то там про райский уголок. Да?
0: Да, ну конечно, мы сегодня как раз про него и говорим. Дело в том, что тренд на урбанизацию в России дает трещину.
1: Трещину дает.
0: Наконец-то. И согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов. Почти 74% респондентов заявили, что в перспективах ближайших 50 лет жители, в общем, этих городов хотели бы остановиться в частном доме на природе. И лишь 26% предпочли бы просторную квартиру в центре города.
1: Но опять же, заметь, просторную, да, просторную.
0: Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов.
1: Вот мне интересно, как-то молодые люди уже устали от тотальных проблем?
0: Потому что у них в приоритете комфорт, понимаешь?
1: А, поэтому они очень быстро устают.
0: Да.
1: Мне кажется, у детей, которые выросли в сельской местности, так сказать, ну, как-то нет варианта, что ли, больше нет шансов, потому что и их дома-то, и дома их родителей, они уже там, они уже вот как бы свои дома, поэтому какие тут могут быть варианты?
0: Пишите свои варианты, мы же послушаем песню, которая не является ошибкой, а является новинкой от поющего композитора Игоря Слуцкого. Прибавьте громкость.
2: Жизнь моя ошибка на ошибке, но не разрывавшейся с резьбы.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, а

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие девчонки, если хотите по-настоящему подвигаться, потанцевать, потратить где-то от 500 килокалорий в час, тогда приходите на «Эх, разгуляй 2026».
1: Почему девчонки? А чего только девчонки? Потому что Стас Михайлов?
0: Ну, девчонки калории считают все, как хотят быть в форме.
1: А тут
0: и музыка хорошая.
1: Понятно.
0: Ну, мальчишки, безусловно, придут в компании девчонок.
1: Конечно, куда же они денутся?
0: 14 ноября, Лайф-арена, суббота, «Эх, разгуляй» для всех.
1: Возрастное ограничение 12+. Заходите на наш сайт, там есть и подробная информация, и билеты найдете.
0: Мы же нашли сообщение, которое пришло от Вячеслава Наумова. Здравствуйте. Только дом дает простор и независимость. Всю жизнь прожил в доме в небольшом городе.
1: Независимость от чего?
0: Ну, видимо,
1: от соседей,
0: от парковки, да, соседи, которые сверху могут репетировать танцы для «Эх, разгуляя».
1: Так, что-то нам дописал еще Владимир. Я снова про жену. Ей тоже есть что делать. Вот она попросила. Поставила маленькую теплицу. В итоге выращивает там огурцы, помидоры, перец, лук и даже виноград. Косит сама, красавица моя. Молодец, я тоже. Бывает по 3-4 часа, да, от газонокосилочкой идешь. А что делать? У мужчин другие заботы, более глобальные.
0: Еще не робот газонокосильщик,
1: пока,
0: да?
1: Пока еще нет, пока еще я сама как робот потом.
0: Потому что робот, когда появится, будет потом робот-девушка, потом будешь свадьбу устраивать. Сейчас, видишь,
1: робота-свадьбы?
0: В новостях какое, да, может быть.
1: Пожених с пылесосом.
0: Ну, слушай, такое время, как
1: смотри,
0: говорится.
1: Газонокосилка, пылесос, он и она, по-моему, прекрасно.
0: Ой, да, не поспоришь, все логично, дорогие земляне.
1: Прекрасная музыка.
0: Наше будущее. Прямо сейчас прибавьте громкость.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят.

0: Красивая песня в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются.
1: Березки, листочки.
0: Да, да, да. И вот как раз оттуда пришло сообщение. Дмитрий на связи. Добрый день, дорогие ведущие. Вот уже 6 лет живем в доме за городом в русском районе в селе. 10 лет назад, когда я встретил свою любовь, она мне утверждала, что она городской человек, и за городом она не хотела бы жить, а теперь за уши из дома в город не перетянешь. А я большую часть жизни прожил в селе. В нашем селе детский сад есть, школа есть, никаких вам отключений горячей воды, никаких завышенных цен на электроносители. Самая лучшая жизнь в селе. Никакие коттеджные поселки не сравнятся с этим. Да-да. И голуби, и курочки, и кролики, и кошки, и собака. А грядки, и газон, и сад. А вечером выйдешь на улицу посидеть с бутылочкой пенного. И тишина, и благодать.
1: А можно вот так вот я делаю с квасом, например, когда он весь день простоит в холодильнике. И ты вот дела свои сельские вот эти завершил. И с бутылочкой класса.
0: Что творит?

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Каждый автолюбитель хочет кроссовер. Это факт. Но еще лучше, если это будет не городской, травоядный универсал повышенной проходимости, а настоящий рамный вездеход. Сейчас я расскажу вам о самых доступных рамных проходимцах, представленных на нашем рынке. С минимальным бюджетом в 3 миллиона 860 тысяч рублей можно присмотреться Котинг Паладин. Помимо привлекательной для подобного класса стоимости, необходимо отметить, что в ДНК этого внедорожника лежит настоящий и японский Nissan. На втором месте по доступности расположился Havail H5. За 4 миллиона рублей вы получите автомобиль с габаритами Toyota Land Cruiser 300. Замыкает тройку новинка российского рынка BAW-212. Спартанского вида внедорожник оценен в 4 миллиона 400 тысяч рублей. А примечательно в нем то, что предка модели для армейского использования построили на базе нашего ГАЗ-69. Это самая проходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Евгений Кемеровский только что в эфире «Шансона», и вот он, Николай Шунков из Читы. Добрый вечер. В городе тяжело находиться летом. Жара и духота, от которых невозможно скрыться. Тополиный пух лезет в глаза и уши, и вонят канализации. То ли дело в пригороде тишина. Свежий воздух, сосновый лес рядом и огород с гаражом в шаге от дома на участке. Мы 13 лет уже живем, радуемся этой свободе. Более того, в наших коттеджах в микрорайоне Добротный все удобства, горячая вода и туалет находятся внутри дома, как в благоустроенной квартире. А зимой мы топим печь. Но есть в качестве альтернативы потолочные электронагреватели на случай, когда дров в Забайкалье не станет. Всем советую переезжать на землю.
1: Да, ну это, конечно, печаль, если в Забайкалье не станет дров, там такие леса.
0: Да.
1: Ну, это не будем сейчас о политике.
0: Природоохрана, прибавьте громкость, да.
1: Не будем. Так, шансон, я живу за городом в Подмосковье уже 20 лет, если бы я жил в Москве.
0: Скоро вернемся.
1: А.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Теперь.
1: Заслуженный артист России Александр Маршал только что в эфире вечернего шансона. Друзьям, городские встречи продолжаются. И далее у нас послание.
2: Да, я уже начинала читать от Алексея из Лобны, Московской области. Шансон. Я живу за городом в Подмосковье уже 20 лет, и если бы я жил в Москве, мне не на что было бы жить. То есть я так поняла, что речь идет о хозяйстве, которое мы сегодня еще вот не разбирали это, потому что это же свое, свои курочки, свое мясо, молоко, опять же, да, и в магазин ходить не нужно. Хорошо.
1: Отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в городских ЖК, абсолютное большинство назвали плохую шумоизоляцию. Слышен каждый шаг и чих соседей. Для семей с маленькими детьми отсутствие акустического комфорта становится критическим фактором. На втором месте среди причин для переезда дефицит природы и плохая экология. На третьем – вечные проблемы с парковкой и нехватка личного пространства из-за маленьких метражей.
2: Ну, насчет шумоизоляции, конечно, да. Так в 3 часа ночи у тебя над головой что-то там смывает унитаз кто-нибудь, да? О, весело.
1: У нас разговоры в основном там какие-то шумные.
2: Через стенку.
1: Политические фильмы смотрят там.
2: Нет, это ничего, когда еще днем, вечером. Но когда это происходит ночью, среди ночи, это, конечно, забыть нельзя. Артур Руденко у нас на шансоне.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Говорила мама мне много лет назад.

0: Басом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Люди старше 65 лет составляют примерно четверть населения России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков, пишет РИА Новости. По его словам, сейчас во всем мире наблюдается тенденция к старению населения. Причем растущая доля таких граждан создает значительную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому необходимо менять подходы медицины. Текущая реактивная модель, ориентированная на лечение болезней, должна уступить место проактивной системе. Она предполагает прогнозирование возможных заболеваний на основе имеющихся данных и проведение профилактических мероприятий. Тем временем россияне назвали комфортной пенсию в почти 80 тысяч рублей. При этом, по данным на апрель, средний размер такой выплаты составляет 27 тысяч. Также почти 70% опрошенных переживают, как будут жить на пенсии. Столько же собираются работать в старости. Всего 6% респондентов считают, что им хватит пенсионных выплат. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что сбережения есть только у 38% респондентов, однако их хватит в среднем на полгода. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Михаил Шмутинский с песней Славы Бобкова только что в эфире радио «Шансон». Добрый вечер. Кстати, сегодня день рождения Славы Бобкова. Да, вспоминаем этого замечательного певца, композитора, автора песен. И благодарим за те песни, которые звучат до сих пор в эфире и не только у нас. 19.06, московское время. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи» в эфирной студии. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто к нам присоединился. Мы очень рады, потому что у нас тема сегодня такая жизненная, жилищный вопрос. Решаем.
0: Хотели бы вы жить в своем доме за городом? Может, уже находитесь там? Или такой вариант вас чем-то не устраивает? Вы пишете, мы сообщение зачитываем.
1: И пока еще у нас нет почему-то ни одного сообщения, ни одного. Вы только представьте себе за два часа в поддержку квартир. Вот я знаю людей, которые говорят, да ты что, ты сумасшедший, зачем мне все вот это вот надо, вот то, что у тебя там вот это вот есть. Я собралась, извините, красивая, на каблучках, дошла до театра, дошла до метро, в конце концов, до автобуса, доехала до театра, до музея, до выставок, до всего вот этого вот. Угу. Зачем мне вот твои газоны?
0: Как часто ты доезжаешь до этого?
1: Я-то вот. Нет, потому что реально нет времени.
0: Ну, я думаю, что люди, когда занимаются домом, работой, тоже в театры ездят не ежедневно, если они там не служат.
1: Конечно. Кто живет в квартирах, у них больше шансов, понимаешь, на вот это вот.
0: Напишите,
1: все.
0: Так это на самом деле по-вашему или нет. Прямо сейчас Сергей Наговицын. Свадьба!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день.

0: по рыбной ловле.
1: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: «Шансон за жизнь» от Владислава Медяника. Только что в вечернем эфире «Городские встречи» продолжаются. И далее ваши послания по теме.
1: Да, у нас вновь на связи Чита, но теперь уже Виталий пишет нам. Любимый радио «Шансон», я, если честно, не хотел бы жить за городом. Но вот услышали меня мужчины, написали. «Люблю дары цивилизаций. Городской я житель с самого начала своего». И, кстати, мне есть чем заняться в квартире. Электрика, сантехника, мебель. Всегда работа есть. Да еще и заменяю жену иногда. И дочь с нами. Вот здесь, конечно, у мужчин побольше, так сказать, времени для того, чтобы заняться детьми. Не только там в огородах, да, но еще и детьми.
0: Добрый вечер, любимые мои. Вот и тема у вас однозначно. Загородный дом в квартире не посадить столько, сколько мы с Ольгой Александровной посадили. Угу. В квартире не заведешь курочек, ну, если, конечно, ты нормальный человек, пишет Дмитрий. Мы зимой живем в квартире, а на лето переезжаем в загородный дом. Уникальное место. Правый берег матушки Волги, село Печорское Самарской области. Минус только один. Приходится работать от рассвета до заката. Но оно этого стоит. В квартире так не разгуляешься, а в доме свобода. Радио «Шансон» играет на полную катушку. Всем привет от Дмитрия.
1: Да уж, и Дмитрий нам столько фотографий отправил. Ну, прям очень много. И яиц много в корзине-то от курочек, и огурчиков соленых.
0: Курочки рябые, да, кролик.
1: Ой, в квартире такой не приготовишь. Это к рыбе относится, которая висит.
0: Слушай, кролика запрягать можно. Вот это
1: кролик, да, кролик-лошадь.
0: Спасибо. Олег Газманов прямо сейчас. Прибавьте громкость.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: зеркало мое. Ты часть моей души,
1: ты часть моей души, ты часть моей души.
0: И вижу я порой знакомые черты,
1: знакомые черты, знакомые черты.
0: Похожи до дрожи, ты любишь, я тоже. И глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

0: смысл фраз,
1: такой же смысл фраз, такой же смысл,
0: как будто два крыла, и даже цветом глаз,
1: и даже цветом глаз, и даже цветом
0: похожи, да дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

точно похожи.

0: этот голос не похож ни на кого. Алексей Брянцев только что в эфире «Шансона». 19:27 московское время. Как раз есть возможность почитать сообщение от Натальи. «Любимое радио, уважаемые ведущие, живу в селе уже более 20 лет в своем доме. Делов, конечно, за гланды, особенно с весны по осень, но как приеду домой, сама родом из города. Долго не могу, там суета машин, дворы забиты, встать некуда. Люблю города, но ненадолго». Из Долгорукова Наташа пишет.
1: Ну, да, есть, конечно, в этом своя правда. И много-много фотографий. Вот, понимаете, если в предыдущем сообщении у нас было очень много фотографий живности, зверушек, да, яиц, мяса вкусного на мангале, то здесь уже другая совершенно история. Здесь у нас много ягод, много цветов красивых, самых-самых разных. Розы и желтые, и красные. В общем, здесь уже эстетика такая, красота.
0: Спасибо, да.
1: Лена пишет нам, Леночка Карабанова из Рязани. Большой вам привет. Так, я люблю больше жить за городом. Хотя имею квартиру в Рязани. Мой дом находится в 100 километрах от Рязани, в Туме. Как только выходные наступают, я сразу уезжаю за город. В этом году поставили бассейн, качели, гамак. Новые теплицы восстановили, которые рухнули зимой от снега. Новую шашлычницу поставили. Шашлычную. Да, ну, что, ну, в общем, для шашлыка место.
0: Мангал.
1: Новый мангал. Жарим шашлык. И как сюда не ехать? Огород посажен, все в порядке, любо-дорого глянуть. Есть лес, уже ходили за черникой, как хорошо за городом. Сейчас после прополки иду купаться в бассейн. Не жизнь, а красота. У нас в Туме много магазинов, школы рядом с домом. Рядом с домом строят новую больницу детскую, детские сады, все, в общем, рядом. Вся Москва в нашей мещере. Ну, купили себе дачу, а после бассейна чай будем пить из самовара на сосновых шишках. Так что за городом мне лучше. На даче у нас козы, у нас мужчин нет, косим сами. Так что ко всему приучены, жизнь всему научила. Всем доброго вечера и приглашает нас с тобой на вкусный чай.
0: Благодарим, мы чай очень любим. Наталья пишет, ну, конечно, мои дорогие, живущие в квартире имеют больше возможностей ходить на выставки еще куда-то. Потому что, когда живешь на земле, там всегда найдется работа, которую надо решать вчера, сегодня и завтра.
1: Да.
0: На земле только так. Чтобы все росло и радовало, надо находиться всегда рядом. Живя в квартире, все проще.
1: Ну, в целом, да, вообще вся жизнь становится как будто бы проще, да, когда ты в квартире. Не занимаешься ни, ну, какими-то такими бытовыми
0: вопросами. Какие-то сложности
1: вопросами
0: нужны. Знаешь, вот такой фитнес, мне кажется, на земле тоже хорошо.
1: Кому как.

0: Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Будет ли у него такая рифма, как нас Турция и Турция? Вот мы, по крайней мере, даем возможность артисту это проверить, потому что в Турцию его и везем. С 24 по 30 октября на Морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон».
1: И не только Евгения Григорьева, извините, еще и Михаила Шуфутинского, и Михаила Бублика, Султан Лагучев там также будет, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, вот, конечно, куда мы без него. В общем, много артистов, вы тоже присоединяйтесь к нам. Все, кто старше 12 лет, ждем вас на нашем фестивале «Бархатный шансон».
0: Подробности на сайте radioshanson.ru, на нашей обновленной веб-страничке. Заходите и приобретайте туры, чтобы отдохнуть, так сказать.
1: Как следует.
0: Насладиться, да, и посмотреть на свой бронзовый бархатный загар потом на фотографиях.
1: Да, уж, а у нас пока на связи Обнинск. Вот, Обнинск, Александр нам пишет. Добрый вечер. Мне 50 лет, супруге 47. Жили в городе с детьми в трехкомнатной квартире. Места всем хватало. И нам, и сыну, и дочери. Но мы с супругой, так сказать, на старости лет, решили переехать за город. Купили дом со всеми удобствами в 20 километрах от города в Сосновом лесу. Тишина, покой, пение птиц. И еще ежики приходят к нам на ужин. Зимой приходится дорогу от снега чистить в 5 утра. Но зато какой и экстрим, и удовольствие. Ну, насчет снега, да, конечно, я вам скажу, тут еще экстрим, когда нужно срочно куда-то выехать, а у себя вот так вот дверь едва открывается, потому что снегом все это запорошено, все это надо почистить, машину почистить, почистить, ворота, в общем, да. Но...
0: Слушай, ну, с другой стороны, это тоже хорошая нагрузка и единение с природой.
1: Зарядка, так сказать, да? Физзарядка в 5 утра.
0: Сейчас у нас зарядка финансовая, ну, а потом продолжим. Будьте поблизости, дорогие друзья.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет. Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Катерина Голицына только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме. Спасибо, что их подписываете.
1: Очень большое спасибо. Леха Мирон, Красный Кут, нам написал из Саратовской области. Любимое радио, мы живем в маленьком городке и с радостью поменяли квартиру на дом. Работы много, больше, чем в квартире, но зато такие плюсы, которые все перекрывают. Незабываемые вечера с шашлычком, любимыми друзьями на своем участке. Чего стоит летний душ в такой зной? Всего и не перечислишь, так что ни разу не пожалел. Живем и радуемся.
0: Спасибо, да. Есть еще, да?
1: Есть, конечно, от Нелли есть сообщение. Живу, конечно, в городе. Две кошки, собака, выезжаем в родительский дом. Вот для них Клондайк ловит мышей, кротов, птичек. Жалко, конечно, но куда деваться. А я закрываю банки с компотом, вареньем, с оленем. Нелли из Димитровграда.
0: Спасибо. Несмотря на сильное желание уехать за город, многие откладывают этот шаг. Главным барьером ожидаемо стал финансовый вопрос. Mm-hmm. Треть опрошенных признались, что больше всего их пугает непредсказуемый рост сметы в 2-3 раза в процессе строительства. Еще 20% боятся нарваться на недобросовестные бригады, 16% пугает перспектива превратить жизнь семьи в многолетний долгострой. Да, но маркетологи отмечают, что формируется устойчивый тренд на новый вот этот как раз запрос. Молодые люди хотели бы жить именно в окружении природы. При этом современный покупатель мыслит рационально. Хочет все построить сразу, чтобы не было стройки затяжной.
1: В конце концов, можно купить готовый дом просто.
0: Да, чтобы
1: просто
0: не было,
1: готовый дом.
0: Чтобы не было излишнего дома, понимаешь? Чтобы
1: излишнего?
0: Не переплачивать за метры.
1: А, ну так богатый выбор у нас есть. Пожалуйста, дом любой можно найти. Так, мы живем полгода на даче, полгода в квартире. В своем доме намного лучше, чем в городе. В ближайшее время планируем полностью переехать в свой дом. Анна из Зеленограда. Ну что, большинство наших слушателей, прям хорошее такое большинство, живут в своих домах.
0: Дорогие друзья, огромное спасибо за ваше сообщение. Те из нас, у кого еще пока нет домов,
1: пока.
0: Будем стремиться.
1: Пока.
0: Да, огромное спасибо. Впереди у нас Юлия Степанова. Мы же прощаемся. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока, друзья.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: сериалы «Сон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Минздраве назвали 5 факторов, влияющих на продолжительность жизни. В их числе злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности, неправильное питание, курение, а также дефицит овощей и фруктов. Об этом заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова, пишет РИА Новости. Так, в частности, чрезмерное употребление алкоголя сокращает жизнь на 5 лет, а низкая двигательная активность и несбалансированное питание способствуют развитию ожирения, которое увеличивает риск других заболеваний. Выпускники, набравшие на ЕГЭ более 70 баллов, имеют шанс на поступление в ведущие вузы России. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Юлия Коваленко. Она отметила, что важным аспектом 2026 года становится увеличение количества школьников с высокими баллами. Также постепенно растет средний балл ЕГЭ примерно на 2 пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. С такой инициативой выступили в Совете потребителей РЖД. Как пишет ТАСС, предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу: чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты про запас, а потом сдают их перед поездкой. Новая система расчетов позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. Стоимость одного квадратного метра в столичных новостройках сравнима с 4-6 тысячами буханок хлеба. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на риэлторов. Отмечается, что средние показатели цен на жилье в Москве наглядно демонстрируют разницу в темпах удорожания недвижимости и потребительских товаров. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройках стоит в районе 400 тысяч, а средняя цена буханки хлеба – до 100 рублей. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: все расстояния подвластны хорошей песне. Здесь радио «Шансон». Александр Розенбаум начал наш с вами общий вечер. У микрофона Юлия Степанова. Скоро послушаем Сергея Любавина, Михаила Бублика и Катю Огонек. 20.06, время московское. Расскажу вам, что нас ждет осенью посреди нашей Евразии, прямо в самом центре, в эпицентре. У всех поклонников «Шансона по-русски» будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и зрительным залом. Приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые клевые вообще билеты – это на танцпол, где каждый зритель сможет стать участником этого музыкального праздника. На сцене Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Лиса Павал и другие звезды. 12+.
1: Холодом повеяло, но с тобой судьба свела. Ветром северным завьюжила, больно сердце

0: Люблю.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Знаете, к эфиру радио «Шансон», Игорь Саруханов в нашем радиоэфире. 20 часов 19 минут, время столичное. Вам добрый вечер. Скоро у нас симфонии двора Александра Новикова и Бутырка «Какая осень в лагерях». Всем спасибо за компанию.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

оденет осень свой наряд из листьев желтых и багряных, и снова наш второй отряд.

желтый глаз светофор. Я слонялся с горластой гитарой и глядел в ее окна, как вор. С тихой грустью сиротской гармошки

хлопает тополь в ладоши, да таращится молча луна.

Александр Дюмин как-то, знаете, вот по-шансонному, по-нашему, категоричен. Вот и я категорически приглашаю всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Если у вас будет такая возможность, с 24 по 30 октября присоединяйтесь. Фестиваль пройдет в Турции на берегу Средиземного моря в очень комфортном отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». С нами Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, который порадует сейчас нас песней. Все подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Будем ждать вас на «Бархатном шансоне».

навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех вас в день сахарного печенья. Ну, для нас, для тех, кто любит песни радио «Шансон», они лучше всяких сладостей, согласитесь. И вот одной из самых трогательных начинается программа «Только для вас». Меня зовут Юлия Степанова. Вы тоже, пожалуйста, подписывайтесь прямо в текстах своих сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш единый номер. Пишите.
3: Я на женщине.

0: то все обиды простить.
1: Александр Буйнов в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш номер. Пишите, не забывайте о подписи. «Шансон», постриглись. В монахи, что ли? А, подстриглись. А, спасибо Ольге Судариной. Сидим на даче, не можем уйти по домам. У нас сильная гроза. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню, чтобы под нее уже как-то идти по домам. Наталья Белякова, Елена Стулова, поселок Бакшеева. Ну, смотрите, с грозой аккуратнее. Добрый вечер. У нас сегодня с мужем годовщина свадьбы. 16 лет вместе. Мы сейчас на даче. Муж строит летний душ, а я собираю клубнику. Дорогой мой супруг Сидоров. Алексей, поздравляю нас со свадьбой. Люблю. Долгих лет нам совместной жизни. Екатерина. Добрый вечер, любимое радио. Простите, прошу поздравить моего родного человека, мужа Валентина, с днем рождения. В этот день хочу сказать, что ты самый лучший муж и друг, моя опора и любовь. Здоровья крепчайшего, больше светлых и приятных моментов в жизни, хороших новостей и мирного неба. А еще сегодня 32-я годовщина нашей свадьбы. Мы вырастили прекрасных дочку и сына, а у нас недавно появилась внученька. Бесконечно люблю, супруга Ирина.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

смотришь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю, не слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю, последнее слово.

0: Алекс Лим, «Вокзал» в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Многие сердца сейчас замерли, чувствую. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забывайте оставлять подпись прямо в самом сообщении. И продолжим. Наталья Ивановой, привет от Тимура, Магнитогорск, на связи. Привет вам, Магнитогорск. «Шансон», передайте, пожалуйста, привет моим родным и любимым деткам Диме и Ваньке, Любови Николаевне и моей любимой Наталье Поляковой. Я тебя очень люблю, моя милая девочка. Ты лучшая. Город Курчатов, Михаил. Следующее послание. Доброй ночи. Шлю вам горячий и пламенный привет из далекой Сибири. Всем, кто слушает радио «Шансон», и всем постоянным слушателям и зрителям. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из «Сектора газа». Йонг Цой прислал это сообщение. Пора домой. В программе «Только для вас».
1: Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце ноет, сердце бросится

Продолжается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Напомню, номер плюс 7 909 955 103 0. Не забывайте о подписи. Время летит, но у нас пока еще оно есть. Так что поприветствовать, поздравить своих близких или тех, кто сейчас далеко от вас, сможете, успеем. Передайте, пожалуйста, ответный привет в Иркутск, Йонгцою, отдельный привет Ольге в Курчатов и всем, кто меня знает, узнал. Здоровья, добра, позитива, любви желает Наталья из Долгорукова. Добрый вечер, любимое радио из Архипа Осиповки. Хочу пожелать своим сестрам Тамарочке, Рузанне и Сусанне хорошего отдыха. Без меня, чтобы не скучали, я вас люблю. Шансон, передайте, пожалуйста, слова поздравления с днем рождения моей двоюродной сестре Кате Лидеркиной. Или Лидеркиной. Желаем радости, любви, здоровья, мирного неба. Пусть все желания сбудутся, сестра Наташа из Ульяновска.

0: Группа «Рождество. Молодость» по просьбе Павла Поляновича. Эта песня играет шансон. Я постоянно вас слушаю. 12 июля мне исполнилось 70 лет. Поставьте, пожалуйста, песню «Молодость». Это Нижегородская область, рабочий поселок Большое Мурашкино. Павел, с наступившим вас днем рождения, молодости, бодрости и еще много приятных событий в жизни. Будьте здоровы. Добрый вечер всей команде «Радио Шансон». Спасибо. Передайте, пожалуйста, музыкальный привет от бабушки и дедушки нашей любимой внученьки Анастасии Солодовниковой в Новороссийск. Поздравляем со сдачей сессии. Ух, умница какая. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш номер. У вас еще есть время написать сообщение, отправить привет на «Радио Шансон» и успеть в программу только для вас. Кстати говоря, есть привет брату Аслану от Руслана Шукаша. Значит, Светлана передает привет в Нижнюю Шальдиху племяннику Мирону, он заядлый рыбак. Следующее сообщение, вот какое шансон. Привет всем, кто меня узнал, всем канистры добра, удачи, позитива и всего самого лучшего. Поставьте песню группы «Бумер». Александр Наумов.
1: Сплю на сене во дворе, власть теперь у красных. А при батюшке-царе было все прекрасно. Эх, сударушка, золотые косы, коль копейка заведется, куплю папиросы. Эх, сударушка, золотые косы, если рублик заведется, то не буду босый. Мне не знаю, сколько лет, может быть, 13. Чтоб при этой власти жить, надо постараться. Сударушка, ты судьба ветвистая, нет ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Сударушка, ты судьба ветвистая.

с детства кончилось так рано. Эх, судачка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою удачу. Эх, сударушка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою удачу.

дружно пью. Я ж один тверезый. Барин мне давал пятак, да еще полгривник. А теперь чекист-злодей только под затылок.

ходит. Кто ворует больше всех, тот и верховодит. Сударушка, как же так выходит? Кто ворует больше всех, тот и верховодит. Остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: одежду, чтобы жить красивее.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Продолжается программа «Только для вас». Шансон, передайте, пожалуйста, привет маме Насте. Она приболела, вот в больнице лежит. А я сейчас временно с бабушкой. Даниил из города Петрозаводска передает этот привет. Следующий привет коллеге, профессионалу своего дела и просто хорошему человеку Чуракову Игорю от коллег. Добрый вечер, Шансон, от Екатерины Крайнюк из города Евпатории. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям Елене Николаевне и Василию Ивановичу. Я вас очень люблю. Спасибо вам за все. Все обязательно наладится. Еще есть сообщение. Шансон, пожалуйста, поздравьте любимую сестрицу Танечку с днем рождения. Она очень внимательный и заботливый человек. Пусть ее мастерство дает ей молодость и красоту, не только ей, но и всем счастливчикам, кто попадает в ее руки. Она косметолог. А я жду, когда она научится наращивать волосы. Привет из Дрездена в Калининград. Вот такое вот у нас послание творческое. Огромный привет любимой жене Юленьке Моисеевой от Дениса из Люберец.

0: «Только для вас» на радио «Шансон».
1: Программа «Только для вас» подходит сегодня к завершению. Следующая завтра в 3 часа дня и в 9 вечера тоже будет. Кстати говоря, завтра уже пятница. Для многих это день, когда можно оставить хотя бы на пару дней трудовые заботы и отдохнуть где-нибудь, знаете, на берегу безымянной реки. Ну, впрочем, пожелаю вам доброго вечера, прекрасного настроения. А песни, они всегда с нами звучат 24 часа 7 дней в неделю на радио «Шансон». Завтра, кстати говоря, в Москве плюс 28, а то и 29. Погода меняется, лето снова напоминает о себе. Ну, а сейчас напомню, что мы услышимся с вами в следующем часе. Вячеслав Бутусов завершает программу «Только для вас». Спасибо за компанию.

0: Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Ах, мне бы догадаться.

Ваш одинокий взгляд давно отметился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться. Хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.

под окном ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть это-то, но есть, как мне твоя любовь нужна.

0: не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Песня – одна из визитных карточек и творчества Михаила Круга и эфира «Радио Шансон». Владимирский Централ на нашей волне. 22.05 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Добрый вечер всем, кто любит и слушает «Шансон». Продолжает Ирина Круг.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Подарите любимому артисту и любимой песне свой голос в хит-параде «Шансон года» уже завтра в пятницу. Подведение итогов недели. Посмотрим, как распределятся ваши голоса, как распределятся песни. Заходите на обновленный сайт radioshanson.ru. Там очень легко найти раздел «Хит-парад».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Верь

Большой дымящейся трубой. Ну а другой, как будто женской, был породу, с высокой мачтой и широкою кормой. Они сплетались на причале якорями и свято верили в счастливую судьбу.

другой. Они всегда, казалось, были неразлучны, ходили вместе вдоль по матушке реке. И голоса их вечерами благозвучно в одном сливались в продолжительном гудке. Но вот однажды в час вечернего заката невдалеке от крутобоких «Жигулей»

не струна, дымит сигара, кричит Гагара, в любви не пара, корма с трубой. Для них река была глубокая,

Завтра, 10 июля, зрителей утреннего шоу и слушателей, конечно, ждет премьера в прямом эфире. Радио «Шансон». Алла Рид лично представит клип на песню «Тату на сердце». Слушайте и смотрите «Звездный завтрак» завтра в 10 утра по московскому времени. Здесь я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Спасибо за компанию.

0: за спиною Бога искали счастья столько лет.
1: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103 и 0 FM.
2: Санкт-Петербург 104 и 4 FM.
3: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: всех вас.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим.

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

Льется дней моих розовый купол, сердце снов золотых с ума. Много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимал.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Родина, как же ты плакала, досыта горя хлебнув. Роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

свете вечный покой. Стелится белый дым, быть молодым, но седым. Последний патрон и вера,

здесь останется. Вечной весной стелится белый дым. Быть молодым, но седым. Последний патрон и вера.

патроны вера, а главная честь офицера. Стелится белый дым, останется молодым. Последний патрон и вера, но главная честь офицера. Родина, родина.

потому что где-то во вселенной души наших близких

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

странный, я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. По мне твоя, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живу от первого лица. Но часто вырывается на волю второе я в обличье подлеца. И я борюсь, давлю в себе мерзавца, о, участь беспокойная моя. Боюсь ошибки, может оказаться, что я давлю не то второе я. Когда в душе я раскрываю гранки на тех местах, где искренность сама,

искореню, похороню, зарою. Очищусь, ничего не скрою я. Мне чуждо это, ё-моё, второе. Нет, и это не моё второе я.

кучковались во дворе мальчишки и все чинили старенький мопед. Кучковались во дворе мальчишки.

помню всех, кто жили по соседству. Ай, жизнь сладилась с ними и не раз. Сколько

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

быть может, снегом на окне, цветным узором.

солнце вяло светит след. Блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет. Серый над Анадырем, как осколочки зеркал. Озерки разбросаны, если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики. По прожектору в углу вышки да солдатики. Тундры неживой покров бесконечно тянется, лишь огни прожекторов в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные. Даже память не вернет, не вернет годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны-зоны и тоска. Да душа распятая, и откуда на висках седина проклятая.

0: самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.
1: Темная ночка. Только на радио Шансон.
2: Мне и матушка моя говорила, и в кого ж ты, мой сыночек, удался?

дорога земля от края до края. Мне отец мой говорил, как ругался: погуляй, если кровь в жилах играет, да смотри, соколик, не загуляйся.

верны, прям с утра уже тошнит. Надоели вони драки политической клоаки.

бесный, злой, активный, бесполезный, как старуха шапокляк. Надоело это стадо, беспонтовая эстрада.

боюсь сказать публично, надоел мне даже лично, я потом скажу вам кто. Надоели беспорядки.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

когда Господь создал планету, то Камчатку он поцеловал. Где еще живут такие люди? Где еще таких друзей найдешь? Где еще так дружат и так любят? С кем по жизни?

грусти в камчедалочка споет. По Камчатке я всегда тоскую, оказавшись от нее вдали. Где же я найду?

Речка в тайге, как дороженька, гладкая, гладкая. Дома ждет меня, ждет у порожика, сладкая, сладкая. А вот

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио. Для лиц старше 18.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца.

сказал сосед. Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое

свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо

я, королевой пройдешь. И притихнет, братва, осень ошалелая, нежная и горькая. Кончилось свидание.

разнице ношу ответ осенний. Нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан.

та ее вода. В рассвет дочери с обедом ждет жена. Да вот беда, да вот беда. Всю душу дочер

из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука.

прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти.

кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

Маргет.

из себя.

0: ты уже и там. Ну, конечно, не ангел.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Дверь 104.8 FM.

долг, спора нет. Он по поводу помолвки дал банкет, до утра с какой-то шлюхой прокутил. Утром в дверь маманя, шухер, все, приплыл.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

хлопотного дня. Хороший вечер после хлопотного дня. Удачный вечер после хлопотного дня.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез.

Понедельники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live. Yeah.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вишню.